0: Бог почитает женщин. Он не делает различия между мужчинами и женщинами относительно их достоинств. Он создал обоих. Оба восстали против его воли, и на равных условиях покаяния и веры он с любовью принимает назад обоих. Иисус умер за всех людей, и заповедь Иисусом была дана делать учеников и среди мужчин, и среди женщин. Более того, Бог ожидает полную преданность себе как со стороны мужчины, так и женщины. У Бога нет любимчиков. Образ Бога отображен в обоих, мужчине и женщине. Да, мы научены обращаться к Богу как к Отцу, и это верно, но знаете ли вы, что наш Бог имеет качества, присущие женщине и мужчине? У Бога есть все – любовь, мощь, чувствительность, сила эмоций, рациональность, забота, решительность, терпимость, заботливость. И все это сбалансировано. Именно поэтому мужчина и женщина дополняют друг друга. Бог никогда не задумывал, чтобы мужчина и женщина были независимы друг от друга. Более того, Он создал их зависимыми друг от друга. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. В Библии есть множество рассказов о мужчинах-героях, но также есть рассказы и о женщинах-героях. Из Ветхого Завета нам известны такие имена, как Сара, Ревека, Рахиль, Девора, Руфь, Анна, Есфирь и многие другие. В Новом Завете мы можем вспомнить Марию, мать Иисуса, и Марию Магдалену. Но есть также еще больше героинь, например, самаритянка, Прискилла, Лидия и женщина, которая помазала Иисуса благовониями. Писатели Библии не боялись по достоинству оценивать женщин. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю. Разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 мая. Наша тема сегодня «Увещевайте друг друга». Наше место писания – первое послание Фессалоникийцам 5.11, где апостол Павел написал «Увещевайте друг друга». Это говорит нам о том, что мы должны делать друг для друга. Слово «увещевайте» – «паракалео» – является военным термином, который использовали капитаны, генералы, полковники, командиры. Перед тем, как вступить в сражение, они обращались к своим войскам и ободряли их. Они говорили подчиненным: «Будьте преданы, готовы сражаться в тяжелом бою. И если вы будете верны до конца, вас ждет огромная награда. Сражение стоит той победы, которую мы можем одержать». Это же слово использовано в нашем стихе для описания того, что мы должны делать друг для друга. Когда мы видим друг друга в сражении, вместо того, чтобы бросить товарища, мы должны прийти и воодушевить, как друг, как командир. Скажите: битва стоит того. Если ты одержишь победу, ты будешь счастлив. Возможно, сейчас тебе нелегко, но когда ты почувствуешь вкус победы, то будешь рад, что сражался до конца. Мы должны увещевать друг друга и воодушевлять друг друга. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса подражания кумирам. Читая стихи некоторых авторов, иногда я находил приписки, подражая Надсону, или Пушкину, или Байрону. Что это? Зачем? Развивает ли это людей? Или, напротив, сужает их фантазию, понимаете, в пределы избранного кем-то уже стиля? С другой стороны, у каждого должен быть свой берег, иначе нет точки опоры, и мы теряемся в безбрежном океане самых разных ощущений. Есть общий ритм времени, ритм возможностей, парадигм, заложником которых является каждый человек. Образы, они везде, их много. Одни из них становятся кумирами, идолами, порабощая волю, порабощая фантазию. А другие вызывают отвращение, и мы, пытаясь отстраниться от этого безобразия, снова впадаем в крайность, творя диаметрально противоположные. Говорят, что все познается в сравнении. Скорее всего, к сожалению, это так. Только хочется понять, в сравнении с чем? В сравнении с кем? В сравнении с какими стандартами? Что-то есть органически чуждое духу в том, чтобы сравнивать себя с другими. Какая-то психологическая ловушка, замкнутый лабиринт. При этом я понимаю, что ничему так много не уделяю внимания в своей жизни, как направлению своего внешнего имиджа и внутренних понятий в берега общепринятых стандартов. Все, чем я занят, это пересчетом своим достижений, пересчетом своих сил, финансовых, интеллектуальных и прочих. Все переводится в цифры, в количество, в меру, во все, что я собой представляю как индивид. Вот настолько мы зависимы от общества, в котором живем, и это я говорю к сожалению. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Рады 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 мая. Хвалите Бога, чтобы войти в Его присутствие. Входите во врата Его с благодарением, во дворы Его с хвалою. Благодарите Его, благословляйте и восхваляйте имя Его. Псалом 99, 4 стих. Расширенный перевод Библии. Существует несколько способов достичь состояния, в котором возможно слышать голос Божий. И один из этих способов – это почтительное и искреннее восхваление Бога. Бог с радостью являет свою славу, то есть свое присутствие и силу тем, кто от всего сердца поклоняется Ему и воздает хвалу. Благодаря Его присутствию и силе совершаются чудеса, люди исцеляются, и в их жизни происходят серьезные изменения. Разве не этого результата вы ждете от своей молитвенной жизни? Разве вы не молитесь в первую очередь, потому что хотите перемен в той или иной области вашей жизни? Если вы молитесь за новую работу, это перемена. Если вы молитесь о том, чтобы близкий вам человек пришел к Господу, это перемена. Если вы просите Бога открыться вам еще больше и помочь вам развиться духовно, это перемена. Если вы молитесь за восстановление отношений в браке, это перемена. Если вы молитесь за подростка, который живет на одной улице с вами, и хотите, чтобы он перестал употреблять наркотики, это перемена. Если вы просите Бога помочь вам стать менее раздражительным, это тоже перемена. О чем бы вы ни молились, лучше всего всегда начинать молитву с хвалы и поклонения. Это позволит вам правильно настроить свое сердце, чтобы вы могли слышать голос Бога и внутренне подготовиться к переменам. Божье слово на сегодня. Если вы хотите услышать Божий голос, начните с хвалы и поклонения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что нужно делать, чтобы не отпасть от христианской веры, от спасения?
1: Это очень серьезный вопрос, о котором люди ведут дебаты не одно столетие. Некоторые говорят о том, что можно отпасть от Христа, некоторые говорят о том, что нельзя отпасть от Христа. И в действительности, когда мы смотрим на природу спасения, то природа спасения предполагает глубокое единение с Иисусом Христом, единение такое, которое вечное, которое не подвержено каким-то временным изменениям, единение, связанное с изменением внутренней природы, когда человек рождается свыше, его дух устремляется к тому, чтобы познавать Бога, чтобы жить им, ему грех становится противным, и он, конечно же, в своей жизни может, пользуясь этими всеми благами, которые он получает от Бога, может возрастать во Христе и укрепляться им. Тем не менее, Священное Писание в целом ряде мест конкретно предупреждает и конкретно учит и говорит о том, что нам делать, чтобы не отпасть. И причина, почему Писание предупреждает об этом, заключается в том, что верующий человек, то есть человек, который спасен Богом, он обязательно предпринимает эти меры, делает эти шаги, делает эти действия для того, чтобы укреплять свои отношения с Богом и чтобы не отпасть. И в результате этого он и не отпадает. То есть, когда написано о том, что человек верующий, он пребывает вечно с Богом, это пребывание с Богом становится возможным в результате того, что человек, побуждаемый Духом Божиим, стремится к познанию Господа, живет им, и поэтому он и не отпадает. Так вот, несколько конкретных советов, которые мы встречаем в Священном Писании, которые связаны с тем, чтобы мы могли иметь постоянные глубокие отношения с Богом. Первый совет мы встречаем в послании к евреям во 2 главе, 1 стих. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Слово «отпасть» в данном случае или «не отпасть», оно используется из терминологии, которой характеризовали течение реки, которое постепенно могло что-то унести. Ну, например, если лодку плохо привязали к причалу, то потихонечку течение ее может отбить, оно может унести ее. То есть речь идет вот о чем, что мы, живя на земле, мы постоянно подвержены самым разным идеологическим, духовным ветрам, которые оказывают на нас давление, которые отрывают нас от Христа, отрывают нас от Божьего Слова, отрывает нас от углубления взаимоотношений с Господом. И для того, чтобы этому противостать, для этого самый первый принцип, самый первый шаг, самое важное действие, которое должно быть, мы читаем, мы должны быть особенно внимательны к слышанному. То есть это серьезное отношение к Священному Писанию. Это глубокое изучение Священного Писания. Это понимание Священного Писания. Это внимание к Священному Писанию. Это понимание того, что Бог через Священное Писание, через Божье Слово, через истину, Он воздействует на нашу душу, и Он доносит свою собственную жизнь нам посредством этого. Он приносит эту жизнь в нашу личность, в наше сердце, через Слово. Очень многие люди, к сожалению, христиане, став верующими, они никогда так и не выработали привычку постоянного углубления в истину Священного Писания. Или же, может быть, они когда-то имели эту привычку, но вот разное давление, давление жизни, ветры разные, идеологии, разные увлечения, разные действия, которые популярны вокруг, они все меньше и меньше делают человека вовлеченным в истину Священного Писания. Они отдаляют человека от Писания. Это то, что мы видим сегодня, очень сильно распространено. Но кроме этого, есть еще один очень важный элемент. Мы читаем о нем здесь же, в послании к евреям, 4 главе. Здесь сказано так, с 1, 2 стихи. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, то есть слово возвещено, обетование, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, но не растворенное верою слышавших. Это образное, конечно, выражение, растворенное верою. Смысл его в следующем. Когда мы внимательны к слову, это внимание к слову, это истина, которую мы познаем, она входит в нашу жизнь, в наше сознание, и оно, эта истина, она

Христианские притчи на необитаемом острове. Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя икону трех святителей. И так, как они были люди простые, необразованные, то и молились перед сею иконою не иначе, как простою, своеобразную молитвою. «Трое вас и трое нас, помилуйте нас». Так они постоянно твердили одну и ту же молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы и просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но отплыв несколько от берега, они вдруг увидели, что учившиеся у них молитвы три старца бегут за ними по водам и кричат: «Остановитесь, мы вашу молитву забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не останавливаясь, только сказали им: «Молитесь, как умеете». Старцы вернулись и остались при своей молитве. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Мир или вражда? Или война и мир, как у Толстого? Задумывались ли вы, что сильнее всего врагов раздражает не вражда между ними, а тот мир, который они когда-то заключили, и который кому-то из них совсем не по душе? Так выходит, что грешников пугает более мирное время, чем война. И тем не менее, нет ничего лучше мира, который Бог предлагает человеку без репараций, контрибуций и ультиматумов. Бог заплатил самую высокую цену за возможность мира со своим творением. В этом мире есть обетование свободы, вечной жизни, истины и прощения. Есть одна проблема. Человеку, живущему в состоянии вражды с самим собой, другими людьми, законами и природой, мир Божий кажется непонятным и ненужным. Мы больше любим управлять враждой, чем миром. Поэтому даже компьютерные детские игры более популярны те, где нам предстоит управлять армиями, чем те, где нужно творить что-то полезное. Нам так важно понять, что же несет в себе мир, предлагаемый Богом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Евреям 11 глава, 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Это место Священного Писания всегда привлекало меня своей загадкой. В чем же суть благословений Иакова над своими внуками? Что необычного произошло в этот момент? Где здесь понадобилась особая вера патриарха? И что значит для нас этот удивительный пример? Библейская история, предваряя данное событие, повествует о сыне Иакова, Иосифе, который, обретя у фараона милость за свой дар толкователя снов и грамотного управленца, обзавелся семьей и родил двух сыновей. Вот как это было. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Елеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Бытие 41 глава, 50-52 стих. Надо вспомнить также, что этих двоих детей Иосифа Иаков забрал себе вместо самого потерянного и оплаканного Иосифа. Вот эти два мальчика и встали в последние дни Иакова пред его лицом за благословением. Одного звали Манасия, что значит «заставляющий забыть скорбь», а другого Ефрем, что значит «плодовитый». И вот, в момент молитвы благословения, Иаков кладет свою правую руку на младшего Ефрема, тем самым делая его в благословении выше Манасии. Чем же заслужил самый младший из сыновей патриарха наибольшее преимущество? Может быть, Иаков вспоминал себя, молодого, покупающего первородство у брата, а затем у постели больного отца, крадущего его благословение, потому что он так в нем нуждался. Может и так. Иаков, пожалуй, прочно усвоил и уверовал, и верой своей утвердил, что и первенство, и благословение будет отдано тем, кто будет жаждать его более, чья жажда и полученное благословение раскроют заложенный Богом потенциал и в харизме даров, и в большом потомстве. Иаков жаждал благословения, Иосиф мечтал о нем. Ефрем получил его как носитель того же жаждущего сердца. Имя его Ефрем, плодовитый, только в подтверждение. С того времени в Израиле было принято говорить: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии», и поставил Ефрема выше Манасии. Манасия не был забыт у Бога, но имя Ефрем стало вторым именем всего израильского народа, той его части, что состояло из 10 колен. Воистину, жаждущие благословения его получат, а получив, передадут другим, кто более прочих жаждет и принесет много плода, распространяя благословение Господне далее. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа РосХВЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 19 мая. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Возлюбленные, где Дух Господень, там свобода. Мы знаем, что мы призваны к свободе, для свободной жизни. Однако свобода – это понятие относительное. Для кого-то свобода в том, чтобы одеваться, как захочется, и чтобы при этом никто не указывал, как одеваться. Для другого – свобода лежать, где захочется, даже на улице. Для кого-то еще свобода в том, чтобы говорить, что захочется, и чтобы никто не затыкал ему рта. Для кого-то свобода в отделении от родителей и уединенной жизни. Многие молодые люди думают, если они модно одеты, то имеют право пренебрегать словом взрослых и считаться только собственным мнением. Но Библия учит нас правильному отношению к свободе. Написано, где Божий Дух, там свобода. Что означает свобода? От чего мы хотим быть свободны? Если вопрос ставится так, то становится понятным, что такое свобода. Слово Божье дает нам свободу от всякого рода грехов. Свободный человек тот, кто свободен от грехов. Какая польза в том, чтобы лежать на улице, отделиться от родителей, говорить, что взбредет в голову, но при этом быть полным грехов и не иметь свободы духа? Святой Дух пришел в наши жизни, чтобы дать нам свободу. Бог спас нас из курятника и даровал нам жизнь орла, чтобы мы парили и зависели только от Божьей воли, а не от мнения окружающих. Поэтому погружайтесь в Дух Господень, освобождайтесь от всех грехов и проступков, имейте собственное мнение. Не будьте зависимыми от мнения толпы, особенно когда речь идет о следовании за Богом и общении с Ним. Да благословит вас Господь, будьте индивидуальностью. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.

Писал ей признание на сером заборе, на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов, и она

Она бросила мужа, влюбившись мгновенно, но ребенок другого отца не признал, и все началось снова. Обиды, проблемы, закончился драмой последний скандал. И опять оказавшись у мамы в квартире, она вдруг поняла, ей уже 30.

люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью время.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 138, начальнику хора, псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои». Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же я так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколь-нибудь похвалиться». Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас не доставало сил». А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамова? И я. Христовы служители? В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был я в путешествиях, в опасности на реках, в опасности от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня». И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаамы, израилитянки. А второй сын его – Далуи от Авигеи, бывшей жены Навала кармелитянки. Третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый – Адония, сын Агифы. Пятый – Сафатия, сын Авиталы. Шестой – Иефираам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном. Именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Милхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезания филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад». И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и 3-го дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи, но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоафу рассказали: приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел?» Ты знаешь Авенира, сына Нирова. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, разведать, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Не винен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказали царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Глава 4. И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Римона, Берофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бееров причислялся к Вениамину. И убежали Берофяне в Геффаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и о Ионафане из Израиля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его – Мемфивосфей. И пошли сыны Римона, Беерафянина, Рехав и Бана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. И Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогой всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомство его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Берофянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сакелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне.

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Мне кажется, я нашел ту самую песню, которая вот она, прямо в сердце.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Приветствуем вас, друзья, на радио Пилигрим. Всем доброе утро и приветствуем нашего соведущего Николая Викторовича Арефьев. Доброе утро.
3: Доброе утро, я всех приветствую. Утро доброе, потому что мы имеем и наблюдаем вот предпосылки будущего урожая, верно? Поднимается поросль. Знаете, когда ты по трассе следуешь, и озимые начинают уже, ну, не колоситься, а так дружно, ёмко и сильно в небеса стремятся, то приходит, ну, какое-то умиротворение. И весеннее утро, оно тем и отличительно. Уже отцвели сады, ну, по крайней мере, в нашей климатической зоне. И завязываются плоды. Цветы – это красиво. Да. Цветы прекрасные цветут весною, а осенью склоняются они. И когда опадает цвет с дерева, тогда мы видим, что дал этот цвет. Есть зависть или нет зависти? Вот бывает на одном дереве, там большая часть цвета не дает завязи. Или где-то, и причины непонятны в данном случае. Но в любом случае, весеннее утро для нас как бы открывает эту тайну изобилия. Mm-hmm. Тайну изобилия. Если бы все то, что мы посеваем, оно всходило и давало стократный плод, то мир бы не знал никакой нужды. Но во все времена, я не говорю сегодня или вчера, люди томились в ожидании этого самого изобилия. И люди озабочены всегда этой идеей достатка. Иногда наперед смотрят что-то в запас, запас себе приобретают. Но, тем не менее, тема изобилия, она актуальна. Мы говорим о сегодняшнем дне. Эпоха, в которой мы живем, это эпоха борьбы за обладание изобилием. Люди сегодня очень ожесточенно противостоят друг другу, противостоят лагерями, какими-то конгрегациями или группами общности для того, чтобы обладать этой тайной изобилия или уже тем, что есть. Вот идет борьба. Но когда мы с вами открываем Писание, вот как и утро солнечное, то мы читаем свидетельство Божье об изобилии. Когда Господь, ну, да, сотворил мир этот, сотворил землю, небо сотворил, наполнил все человека, Он говорит такую простую очень фразу. Весьма это хорошо, то, что Он сделал. Весьма, очень хорошо. Оценка непростая. Ну, по нашим критериям даже, да? Что мы можем назвать очень хорошим? Я вот периодически смотрю, а Юрий Анатольевич меняет себе микрофон очередной, да? Почему микрофон меняется?
2: Любовь потому к микрофонам.
3: Потому что прежний, он оказался чуточку-чуточку по качеству, ну, ниже настоящего, верно? И мы по жизни, ну, остерегаемся заявить о чем-то, что это очень хорошо. Понимаем, что есть какие-то высшие оценки. Но Господь сказал о том, что Он сотворил, что это очень хорошо. То есть в нашу жизнь, оказывается, изначально и была Господом Богом заложена идея изобилия. Когда очень хорошо – это изобилие. Это не изобилие, не будем мы с вами путать с излишеством. Излишество – это бремя для человека. Это искушение для человека, излишество. Излишество рано или поздно, оно будет пропадать, как помните, в пустыне Манна. Все, что было взято лишнего, сверх, про запас, оно превращалось через какое-то время в какую-то гниющую такую органику, и в ней там появлялись черви. Это излишество. Но изобилие нам по природе, Господом Богом, в нашу генетику стремление к изобилию, оно заложено. И для человека естественно стремиться к изобилию. Ну, вопрос, конечно же, возникает. Если Господь Бог сотворил мир и сказал весьма хорошо, то вопрос этот задал Гедеон в свое время. Ему сказал ангел, муж сильный. Он говорит, если я муж сильный, то почему я в таком положении, да, нахожусь? Если Господь сотворил землю для изобилия, то почему люди сегодня в таком, ну, состоянии, очень напряженном состоянии? И даже была создана такая всемирная организация, Организация Объединенных Наций. И в преамбуле этой организации там изначально, по-моему, 190 с чем-то стран, государств стали участниками этой организации. Там были поставлены задачи. Эти задачи связаны с идеей изобилия. То есть решить вопрос с обеспечением, ну, продовольствия, по крайней мере, чтобы люди наелись.
2: Еда, вода.
3: Да, еда, вода, одежда в том числе, кровь, тепло. Ну, это связано, опять же, связано с изобилием урожаев, верно? Изобилием урожаев. И совершенством технологии по переработке, совершенством культуры человеческой. Как сказал древний мудрец, что урожай хлеб бывает на ниве бедных. Но многие гибнут от беспорядка.
2: Ну да.
3: И в так называемых третьих странах, бедных странах, развивающихся странах, бывает очень много урожая. Но недостает смысла и порядка для того, чтобы это использовать себе во благо. На сегодняшний день, ну, исследователи говорят такую цифру, что полезная территория нашей планеты. Полезная территория – это территория, на которой человек мог бы не бедно существовать. Это которая может обрабатываться для использования посевов и так далее. Она составляет всего лишь 25% поверхности нашей с вами планеты, всего лишь. И из полезной площади использовано 25%. Это как бы ответ на вопрос. Или вопрос на вопрос, то как, почему люди голодают? Они, возможно, не тем заняты, чем нужно было бы им заниматься. Возвращаясь к, к сотворению, Господь Бог действительно, Он все весьма хорошо сотворил, но в это весьма хорошо входит еще позиция человека. То есть, что человеку нужно делать, чтобы было весьма хорошо. Ну, мечты бывают недальновидных или не совсем мудрых людей. Ну, там, скатерть-самобранка, да, в фольклоре народном. Волшебная палочка, там еще что-то. Чтобы ничего не делать, ездить на печи по деревне и вовремя приходить на завтрак, обед и ужин. Эта идея не была заложена в сотворении. Человеку было заявлено: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Наполняйте землю элементарно. То есть осваивайте пахотные земли, и Господь на всякий труд даст ответ. Он даст ответ. Это будет изобилие хлеба, изобилие жизни. Но оно все одно за одно цепляется. Там, где скудость, там неустройство. Опять же, мудрец говорит: Господи, одного прошу тебя, или двух вещей прошу. Нищеты и богатства не давай мне. Потому что в богатстве преуспевающий человек начинает надбиваться, и у него формируется завышенная самооценка. Он много на себя берет, он становится жадным, он становится коварным, он становится хищником, потому что о себе многое помыслил и старается то, что у него есть, еще приумножить. Вступая в противоречие, опять же, с духовным принципом, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И человеку дано самому строить вот эту площадку своего изобилия. Ну, известное присловие: кто не трудится, тот не ешь, верно?
2: Да, люди руководствуются страхом. Вот удивительно, казалось бы, изобилие должно избавить нас от страха. От страха перед голодом, от страха перед жаждой, перед нищетой, перед болезнями. А на деле оно порождает другие страхи. Страхи потерять, страхи лишиться чего-то приятного. И страх перед тем, чтобы удержать то, что имеешь. Вот, и у нас, у людей, наверное, такое представление, что надо все время богатеть, чтобы, богатеть, имею в виду, таким мерзким богатством, чтобы его сохранить. А мы плохо видим, почему-то, не у всех получается, как бы преуспевание общее. Мы в основном видим его для себя. То есть мы выживаем, мы продолжаем выживать, даже если у нас есть там 5 автомобилей, 3 дома и хороший счет в банке. Мы все равно продолжаем выживать за счет других.
3: Ну да, и в этом, конечно, скрыта ошибка, системная ошибка, которая человека лишает самого элементарного счастья. Срабатывает этот... может быть, философский закон, да он и духовный закон, что на каждое действие есть противодействие. То есть, если рождается зло, так против этого зла тут же начинаются поиски того, которое бы его покрыло, что мы наблюдаем, по крайней мере, в области гонки вооружений, когда люди дошли до безумия. В пик холодной войны в Конгрессе США был зачитан доклад о противостоянии вот этой ядерной триады двух лагерей: Советский Союз и США. Но докладчик с такой гордостью о своей стране доложил, что на сегодняшний день, это, по-моему, 70-е были, нет, еще были, или конец 60-х, на сегодняшний день ядерный потенциал в Соединенных Штатах Советского Союза таков, что они могут уничтожить нас 4 раза. Но, говорит, наш потенциал таков, что мы можем их уничтожить 6 раз.
2: Прекрасно.
3: После этого заявления Конгресс затих, потом начался такой истеричный смех. То есть до людей дошло, чем вы занимаетесь.
2: Понимаете? Чем занимаетесь? Ну да, это же, знаете, всегда меня удивляло, но это не у нас, в западных странах, там 5 пожизненных сроков дают человеку. Там. И вот ты думаешь, неужели это какой-нибудь Дункан Маклауд или кто они там, я не знаю, как они называются, эти вечные люди.
3: Там есть еще целая хитрая система амнистии, которая позволяет 5 пожизненных сжать, сформатировать там в десятку лет, А впоследствии, если будешь хорошо себя вести, то через пару-тройку лет, может, ты выйдешь на свободу. А все к чему? Люди вот так хаотично, истерично, они цепляются за свое право находиться в зоне комфорта. Они друг другу противостоят в этом. Изобилие – это прежде всего комфорт. Ну, отсутствие агрессии, верно? Нет страха, что в твои права кто-то вторгнется. И Господом Богом было заложено порядок развития человечества – это зона комфорта. Наполняйте землю, ее достаточно для всех, и природных богатств этой земли достаточно. Господь Бог сотворил человека правым, это снова мысль из Старого Завета, но люди пустились во всевозможные помыслы.
2: А что такое помыслы? Вот как раз мне всегда это было интересно.
3: Помыслы – это идеи, прежде всего. Это идея сделать хорошее лучшим, понимание человека. Распространиться каким-то образом. В человека он сотворен с нормальной психикой, сознанием и мышлением, которое не должно повредить никому. Ну вот мы читаем в книге «Деяния апостолов» следующее о помыслах именно. Пятая глава «Деяний», и приходит Анания, который прежде посвятил свою землю Господу Богу. Это его была жертва. И придя, он положил определенную сумму. Сумма оказалась не той, которую он обещал. И вот там такой вопрос апостола Петра. Говорит, Анания, почему ты позволил сатане вложить в разум твой солгать Духу Святому? Вот это и есть помыслы. Помыслы, которые противоречат смыслу здравому и входят в противоречие с заповедью. Вот основная суть теория помысла – противоречие заповеди. Казалось бы, во благо.
2: То есть, как бы мне заповедь обойти? Она запрещает, а я вот что-то такое придумаю, чтобы ее обойти.
3: Ну, а помысл, он рождается человеческой похотью. Похоть, зачавши, рождает грех. Похоть – нечто сверх. Можно судить о похоти, как, опять же, некотором последствии излишества. Изобилие человеку в жизнь приносит удовлетворение жизнью, и человек склонен к исполнению заповедей – любить Бога и любить ближнего. Откуда появляется излишество? Излишество – это последствия неисполнения заповеди. Человек блокирует заповедь. Например, притча Христа о безумном фермере. Человек, который собрал громадный урожай, и у него такой приходит к нему помысел, что он этот урожай теперь соберет в огромные закрома, кладовые, хранилища, и ему не надо будет трудиться больше, он будет на многие годы обеспечен пропитанием, изобилием, то есть он может торговать этим хлебом, получать что-то, то есть у него очень много всего. Это излишество. А что он должен был сделать по заповеди, по замыслу Господнему? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Первое, он должен был принести пожертвование в храм. То есть он должен возблагодарить того, от которого исходит изобилие, вот с чего начинаются помыслы. Помыслы рождаются там, где человек не понимает первопричины своего изобилия, и он оставляет излишества. Эта система развивалась очень активно в Содоме и Гоморре. Почему? Потому что это было такое место изобилия. Иордан там разделялся на дельты свои, и там были небывалые урожаи. Что эти люди делали? Они перестали рождать детей. Почему? По какой причине? Потому что ими овладело желание комфортной жизни и никому не отдавать излишки. Вот излишки, они должны быть вкладываемые, вот так называемая чистая прибыль, верно?
2: Немножко у нас со связью проблемы. Николай Викторович у нас выпал. Так, появился Николай Викторович.
3: Да, это... У нас нет излишка связи, поэтому мы будем плотно...
2: Вот это удивительно, да. Человеку все время мало. Казалось бы, открой холодильник. Один открывает, как говорится, блюдо зелени осталось. Где-то пучок петрушки там завалялся. Но он радостный пошел, достал 2 яйца, сварил, пошел на работу, делами заниматься. А кто-то забиты холодильники, забиты всем, и непонятно зачем. И я бывал в гостях у людей тоже, полный холодильник, а он заказывает что-то новое, свежее, еще. И мне кажется, это... какое-то внутреннее наше состояние. Ты должен ощущать, что у тебя за спиной эти самые полные закрома. И чем они больше построил, и больше должны быть полные. Они не должны быть наполовину, они должны быть полные. И здесь бесконечная гонка обогащения. Если бы нам какую-то преграду поставить, но мы не можем. У нас... Мы даже с собой пытаемся разобраться. Человек, он в себя закидывает вот эти операции по сокращению желудка. Это же что? Это потому что эти закрома внутренние, они раздуваются. И, чтобы ты не помер от переедания своего, тебе эти закрома. Если бы мы чуть мудрее стали и, может быть, наши свои собственные чуть поуменьшили. Может быть, тогда бы подумали, куда излишки девать. А их есть куда девать?
3: Надо мыслить от обратного, задавая вопрос, а в чем же суть изобилия?
2: Хороший вопрос. Я согласен с ним. Папа Римский говорит, вы взяли столько-то денег потрачено, они там считают, сейчас же все открыто, то ли на вооружение, то ли еще на какие-то вещи. Он говорит, если бы... какой-то миллиардер, он какие-то суммы денег потратил на что-то, или группа миллиардеров, на какие-то свои богатства, на какие-то свои удовольствия. И Папа Римский говорит, если бы вы... Эти суммы, часть из них, даже не все, часть, какую-то десятую, потратили на то, чтобы бороться с голодом, голод был бы побежден. Представьте себе, как легко. Какие-то 1000-2 человек 10% своего дохода на борьбу с голодом. И голод побежден.
3: Но при этом проблема бы не решилась. Те люди, которые были
2: голодны.
3: А чисто
2: по цифрам решилось бы.
3: И стали сыты, но если они не понимают идеи изобилия, им это ничего не даст.
2: Они хотя бы от голода не будут умирать.
3: Но, смотрите, эти утопические проекты, они приходили как идеи к богатым людям. И богатые люди бывают щедрыми, но они ищут во всем смысл. Однажды, посетив африканское гетто, человек богат или группа богатых людей были очень шокированы той нищетой. Нищетой, недоразвитостью, болезни, голод, антисанитария, они принимают решение, что вот в этом гетто они построят райский сад. И они вкладывают миллиарды для того, чтобы... Это настоящая история, так было на самом деле. Они построили шикарные коттеджи, дома, все украсили, дали людям возможность... как-то образование получать, развиваться. То есть заложили вот в этот город идею изобилия. Все, город был открыт под ключ и сдан вот этим несчастным всем людям. Прошло короткое время. Они вернулись посмотреть, как же здесь действует изобилие. И они нашли все то же. Окна выбиты. Люди в костры жгут в домах, такие же все нищие, такие больные и такие несчастные. Они не приняли эту идею изобилия, потому что изобилие начинается не с изобилия хлеба, одежды и жилья для человека. Оно начинается на духовном уровне, жажда изобилия. Как говорится, можно весь мир приобрести, а душе своей повредить. Вот этот секрет, главное для нас всех с вами понимать его, в чем сущность изобилия. И оно с чего начинается, изобилие. Изобилие обладал Христос в свое время. И если брать ранние времена, цитадель изобилия – это храм, который Господь даровал этим людям. И вот здесь было для нас с вами интересно копнуть, чтобы не делать все наоборот. Вот многие люди считают, что если они будут иметь, как было сказано, холодильники забитые едой, у них будет жилье, они с ипотекой рассчитаются вовремя, и по кредитам уже их автомобиль будет оплачен, вот тогда начинается изобилие. Но тогда начинается новый виток. Оказывается, жилье уже не такое, как хотелось бы, вы понимаете?
2: Еда не такая. Еда-то тоже не такая.
3: Еда не такая, да. Не такая еда. И косметика не такая. Если бы средства, использованные на косметику, некоторых там европейских городов, собрать, призвать женщины, давайте вот мы попастимся месяц.
2: Без косметики.
3: Да, без косметики, без ничего. На эти средства можно годами кормить какие-то страны бедные. Просто кормить, бесплатно завозить им. Но это им опять же ничего не даст. Если концентрировать идею изобилия исключительно на пропитании и на одежде, чем весь мир был озабочен, и Христос вошел в этот мир и смотрит, что они на самом деле как овцы, не имеющие пастыря. И все, не только бедные, вот почему-то акцент делается на социальных проектах, что доброта – это вот накормить вот только лишь голодного. Голодному нужно вернуть смысл его жизни. Почему он голоден? Он наестся, как вот 9 прокаженных, получили исцеление, а изобилие не приняли. Да. А какое изобилие им было даровано? Вот Христос для чего исцелил этих несчастных людей? Мы в ответ видим впоследствии в этом коротком общении Христа с одним человеком, который пришел поблагодарить. Так вот, изобилие, оно открывается там, где есть общение с Богом Всемогущим. Вот это изобилие.
2: Да. Хорошо. Блок новостей. Давайте прервемся, а потом у меня есть еще масса вопросов про изобилие. Царство Божие надо поговорить, и мне кажется, начиная с Ветхого Завета, с истории исхода Израиля из Египта. Там ведь тоже много примеров для нас. Объединение Церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек – пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Радой Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Рады 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.
0: Вы слушаете
4: «Христианское радио».
2: А, ну, вот такие новости у нас, друзья. И вопрос, Николай Викторович, вот народ израильский, или как Израиля, выходит из Египта. И ведь там постоянно идет такой конфликт, когда Бог что-то в них хочет воспитать, а они все время требуют изобилия. Ну, или, я не знаю, там, боятся умереть с голода, или что вообще. Как бы у них как будто все есть, они не болеют, одежда не ветшает, не голодные, а им все кажется, что они вот-вот умрут.
3: Ну, в чем конфликт? Конфликт начинается с оскорбительного отношения людей к Божьему замыслу изобилия. Человеку показаны безграничные возможности Господа Бога. Израилю, в частности, было... открыта идея Господня, вот изначальная, какая идея выхода Израиля из египетской земли?
2: Быть народом Божьим, войти в землю обетованную.
3: По тем обещаниям, которые были даны Аврааму. Вот Авраам для нас представлен как образец разумения изобилия. И в 12 главе книги «Бытие» вот эта идея, которую Авраам, это был народ, который Господь Бог воспроизвел от Авраама. Идея остается, которая Аврааму была обещана. Аврааму. Но почему во времена Авраама эта идея не была реализована? Потому что она должна быть реализована в формате целого народа. Огромное число людей Господь Бог для них заложил идею изобилия. Для них изобилие. И с чего начинается изобилие? И в данном случае оно с чего должно было начаться? Это прежде всего восстановление общения человека и Бога. Он к ним посылает Моисея. Для чего? Засвидетельствовать о своей жизни, жизни для них. И на просьбы Израиля о том, чтобы там, облегчить иго в Египте, защитить от истребления элементарного, Господь им напоминает, элементарно напоминает суть своего замысла. И там Он обещал Аврааму, что воспроизведет от него великий народ. Как бы вот основа изобилия – быть великим народом. Великий народ, он состоит из каких людей? Он может состоять из великих людей. Правильно мы мыслим?
2: Великий идея, лидер. Великий лидер, большая территория, богатство, я не знаю. Но в основном, мне кажется, это вопрос культуры. Какой-то...
3: Вопрос культуры и вопрос духовности.
2: Да.
3: Великий народ состоит из великих людей. Для великого народа недостаточно.

0: на пище, питье, защите, агрессии и всем прочим, чем люди заняты были тогда и сейчас. И уже тогда, в древности, Господь открывает им эту свою идею. Вопрос не в том, чтобы их накормить. Да можно было бы их накормить и в Египте, и можно было бы Иосифа, ну, верно, сделать египетским фараоном. Он там произвел бы реформы, он взял бы своих людей туда, в правительство, и постепенно Египет стал бы такой иудейской хорошей страной, нормальной, с нормальной религией. Но это не был замысел Господа Бога. Его замысел был ввести этих людей в идею стать великим народом, но великий народ только тогда становится великим, когда у него есть великий Бог. Мы поем замечательный гимн «Великий Бог, когда на мир смотрю, смотрю я, на все, что ты создал своей рукой». Тогда поет моя душа. И смотрите, эта идея, она иногда как бы блеснет иногда в этом народе, потом потухнет. Когда они уже вышли из Египта, недовольные вышли из Египта, они просто бежали оттуда, они не приняли идею, они не понимали эту идею. И Моисею так и не удалось эту идею им для них не то чтобы открыть, он открывал, они не принимали ее по какой-то причине. Но когда они перешли Красное море, и они стали свидетелем величия Божьего в победе над... Да это даже не было победа, это было просто истребление врагов народа Израиля. И что они сделали? Они начали торжествовать, петь и радоваться. Это и есть природа изобилия. Изобилие, когда, смотрите, у них нет достаточно хлеба. Впереди пустыня, там нет воды, там жесткие очень условия. Вопрос, а почему они, женщины, там стали в хороводы, верно? Это не была организованная пляска. Мы чаще всего организованно радуемся, да, есть у нас специальная в литургии, ну, такая часть, как прославление, и мы начинаем, ну, призывать друг друга там к радости, и так далее. Вот истинное изобилие, оно не нуждается в организации такой технической радости, они естественно воспряли. Они начали ликовать, торжествовать, там появились музыкальные какие-то инструменты. Я представляю себе, какая это была картина вот там, на берегу Красного моря, когда тысячи людей хором что-то сканировали, какой-то там вокалис был у них, да? Они, может, просто под какую-то радостную мелодию что-то мурлыкали себе, но это было... величественно. И вот это-то и было изобилие. Изобилие жизни, такой, какая она есть. И Господь им открыл ее.
1: То, что мы называем плод Духа. Мир, радость. Вот оно, изобилие плода. Вот оно, изобилие, оно же в плодах. А здесь тоже вот оно, изобилие.
0: То, что можно ощутить, верно? Чему можно возрадоваться? И что приходит, ну, мы уже как бы здесь этот прообраз сводим на наше с вами время, на Новый Завет. И действительно, это изобилие присутствия Духа Святого для человека. Изобилие сверхъестественной его природы в нас. Не там где-то далеко, а именно в нас. Поэтому Ветхий Завет, его истории, нам показывают намерения Господни относительно человека. Господь для человека имеет вот такой план, чтобы народ, который будет Господню, он был великим народом.
1: А вот у меня вопрос. Их путь к процветанию народа израильского лежал через битвы. Битвы с теми народами, которые обитали на земле, обетованной.

0: ванной. Если для нас это, ну, как образ взять, то что это является? То есть это какая-то активность, это какая-то динамика, это противостояние. Вот нам по пути к изобилию Господнему нужно противостоять?
1: Ну, возможно, наши иногда представления об изобилии, они отождествляются с пассивностью. Вот пассивно человек, ну, просто принимает какие-то...
0: Чем меньше мне надо делать, тем я лучше живу. Наверное, так.
1: Но и в Старом Завете, когда мы говорим о Ханаанской земле, там довольно-таки странная идея, ну, в глазах людей. Я вам дарю землю эту, но только вы ее захватите. И начинается этот захват, он чего начинается? С демонстрации Божьего могущества и Божьей приверженности, Божьей настойчивости относительно того, что это его идея, вы понимаете? Изобилие начинается тогда, когда мы изобилие принимаем не как мой дефицит в чем-то, а как идея Господа Бога, что Он желает видеть нас изобильными. Здесь такая, ну, по ходу мысли возникает интересная, что если человек не имеет изобилия этой правды Духа Святого, то он грешник. Тот, который не имеет изобилия, он грешник, вы понимаете? Почему он грешник? Потому что он не принимает. Он идеи этой не принимает. И вот первое, они подходят к Иордану. Иордан по тому времени, это было время половодья, он разливался таким образом, что его перейти вот просто так с обозами не получилось бы. Там большая масса воды. И Господь Бог им демонстрирует свое намерение завести, это его идея, чтобы они вошли в начало своего изобилия. Ну и смотрите, и все начинается с усилий. Не так происходит, что прежде чем они вошли в землю, Иордан остановился где-то, да, там получилась хорошая такая площадочка переходная, и они пришли. Нет, они подошли к полноводной реке. И смотрите, что происходит. И для нас открывается как бы последовательность вхождения в эту страну изобилия. Первые идут священники. Священники, несущие ковчег. То есть священники, которые имеют откровение от Господа Бога. И откровение от Господа Бога на пути в страну изобилия, оно встречает преграду. Это действует сегодня таким же образом. Когда я желаю войти в это изобилие Божье, вот я стою на месте, верно? Вот впереди мне говорят, вот там изобилие. Мне нужно сделать шаг, но впереди непреодолимая преграда. Если бы им сказано было, постройте специальную лодку, да, возьмите весла, поставьте в нее ковчег, потом постройте понтонную переправу. Нет, они вот как стояли четверо священников, каждый держал за шест, на котором покоился ковчег завета, покрытый, опять же, специальным покрытием, тентом специальным покрытым. И этим людям нужно было идти в полноводную реку. И вот здесь вот начинается их движение к изобилию и на пути преграда. Вот представьте себе, они следуют к этой реке полноводной. Один шаг, второй, впереди вода. И где-то, может быть, в метрах 10 от вхождения вдруг вода начинает, тот поток, который идет с севера, он останавливается. Буквально останавливается стеной, и они это все видят. Оставшаяся вода стекает по дну реки, и они начинают двигаться. Вот это и есть движение веры. Но вера, она начала действовать до того, как остановился Иордан. Вот движение в изобилии начинается при таких непреодолимых препятствиях. И, конечно же, что было для народа, который последовал за священниками, что для него было знамением величайшим. Даже не то, что священники такие там смелыми. Они ощутили Божье присутствие. Именно Божье присутствие их вводило в эту страну изобилия. И впереди еще было много преград. 32 царства.
0: Ну да, там же не так просто говорит Господь: «Помни все чудеса, которые Бог сотворил перед тобою». Ведь речь здесь не просто о каких-то чудесных событиях, а что делал Бог именно, что его присутствие было как раз с его народом. А вот вопрос теперь для христиан, что это значит?
1: Ну, если мы...
0: Наш путь к изобилию духовному.
1: По порядочку мы выстраиваем эту нашу дорожную карту. Что мы ожидаем? Во-первых, все начинается, что мы ожидаем? Я бы ответил молитвами Давида, который попадал в разные ситуации, и он просит у Господа, говорит: одного прошу я у Господа, да, там, чтобы быть в храме, еще есть его, просто Духа Своего Святого не отними. Мы начинаем размышлять, что для нас изобилие, оно открывается там, где мы входим в присутствие Духа Святого и получаем сверхъестественное назидание. Как было с апостолами еще до Дня Пятидесятницы, еще до того дня, когда Дух Святой сошел на них, они уже пребывали в предвкушении полноты изобилия. И в горнице их собрало человек около 120, тех, которые искали этого изобилия Духа Святого. И вот они дождались этого сладостного для себя момента. И в доказательство действия этой волны Божьего изобилия мы видим их состояние, в том числе и душевное их состояние. Смотрите, какие препятствия были у этих людей. Христос казнен. Учение, которое он распространял, оно как бы не было принято людьми. И весь иудейский народ был против учения Иисуса Христа. Опять же, Ирод, так называемый великий, Понтий Пилат, вся иерусалимская знать. И представить себе состояние людей, которые горстка, 120 человек в молитве, которые переживали за свои семьи, потому что им грозили серьезные очень репрессии. Они оставили свой промысел, но они стремились к изобилию. Это изобилие к ним пришло, а препятствие было серьезнейшее. Препятствие к тому, чтобы вот как два ученика, помните, взяли, развернулись и пошли куда-то в какой-то Эммаус. Чего они туда пошли? Они пошли потому, что они не приняли изобилие. Они не верили в него. А почему не вернулись? Они вернулись к тому, чтобы вкусить то изобилие, которое для них продемонстрировал воскресший Христос. Так и для нас звучит вот это воззвание Иисуса Христа, касающееся и изобилия. Мы очень много уделяем в жизни своей харизмы энергетики для того, чтобы действительно застолбить эти гарантии, чтобы не голодать, верно? Нам нужно много лекарства, чтобы сильно не болеть. Мы постоянно ремонтируем свои жилища, мы еще что-то там делаем. О чем? А Христос сказал, он не говорит, что этого не надо делать. Но есть нечто важное, главное, центровое по жизни. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 текста. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И дальше. Здесь гарантия изобилия не только исходящая от благодати Духа Святого, но даже изобилие вот этого посредственного, плоского, человеческого. Он говорит: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». И здесь действуют гарантии Божьи, которые реализуются нами очень просто, на самом простом уровне. «Ищите же прежде Царство Божье и правда Его, и это все приложится вам». Вот это такая идея Христа нам заявлена. А Царство Божье – это есть Царство изобилия. И оно приходит в нашу жизнь еще до восхищения на небеса, еще до воскресения мертвых. Оно приходит в благодати Духа Святого. В том случае, когда человек идет навстречу, и для того, чтобы войти в благодать Духа Святого, преодолевает преграды. Он противостоит страхам своим, искушениям, соблазнам, противоречиям, даже физическому насилию он противостоит. Почему противостоит? Потому что он знает цену тому, к чему стремится. Это действительно нужно оценить. В свое время Саул не оценил благодати Духа Святого. Вы помните, когда он однажды гнался за Давидом? Он вошел в молитвенную комнату пророков. И что с ним произошло? Он вошел в благодать, он начал пророчествовать, но крючок, который держал его, его жадность, его агрессия, его властолюбие не позволили ему остаться в этом состоянии. И он продолжал себя вести как хищник, потому что не принял благодати Духа Святого. Поэтому у нас сегодня есть вот эта идея от Иисуса Христа. Она еще дублируется уже в апостольских посланиях, Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Что значит праведность? Праведность – это правильная нацеленность жизни, правильный смысл жизни. А смысл в том и состоит, чтобы войти в Божье изобилие. Некоторые люди как ошибаются? Они хотят взять часть Божьего изобилия, себе в дом его поселить и жить в нем там самим. Но так не получится. Нужно войти в изобилие вместе с другими людьми, в такой праведности. И тогда оно начинает распространяться, это благоухание, познание об Господе Боге. Поэтому мы, имея заявление самого Христа, ведь это Его слово, Он говорит, что «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком». Это Его слова. Мы не выдумываем ничего нового. Вопрос, что мы понимаем под избытком? Переполненные холодильники или фешенебельные какие-то квартиры или очень дорогие марки автомобилей? Если так, то, как говорится, большому кораблю большое плавание. Но Христос говорит не о том, не пища и питье, но во Святом Духе. Это действительно такое достойная борьбы за него переживание и состояние, чему Евангелие нас и призывает, и мотивирует, и учит нас в том числе. Поэтому я бы предложил в качестве вывода, чтобы мы не пытались сразу выстраивать какие-то схемы, а чтобы мы понимали, что такое изобилие. Что такое изобилие? Как божественность внутри меня и изобилие наше – это Божья задумка. Он так задумал. А уже когда мы его замысел принимаем, он открывает нам, как войти в это изобилие.
0: Ну, пусть этого Божьего присутствия будет в нашей жизни много. Настолько много, чтобы мы бы тогда и сказали, как в той песне поется: «Слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог мне дал». Спасибо, Николай Викторович. Спасибо всем, кто были с нами. Спасибо за вашу поддержку и участие. Увидимся.
1: Хорошего дня всем. Вы слушаете радио.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Радио «Пилигрим».

Псалом 20. Силою Господней веселится царь, радуется радостью непростой, безмерной. Все, чего желал в сердце государь, получил от неба по молитве верной. Бог благословением из небесной благости наделил избранника, возложив венец

колеблется от врагов вовек. Ведь защита Господа никому не лишняя. Ей благословляется Божий человек. А вот злое семя, смерть другим несущее, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет вранье. Вознесись, о Господи, силою Твоею, песнею прославим мы могущество Твое.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Австрия. Австрия – одна из самых благополучных стран в мире. Это царство чистого воздуха, домиков с черепичными крышами, горнолыжных курортов, пунктуальных людей и неподдельного дружелюбия. Самый старый город на территории современной Австрии – Лидс. Был основан в глубокой древности, в 15 году до нашей эры. В целом, австрийскую кухню можно охарактеризовать как очень сытную и довольно жирную. Австрийцы любят плотно поесть, всегда на их столе есть мясо, говядина, свинина, баранина, дичь, птица, ценятся и потроха. Из овощей преобладают капуста и картофель, но широко используются и коренья, петрушка, сельдерей, пастернак. Распространены здесь и мучные изделия, клёцки, лапша, блинчики. Венский шницель – самое известное в мире национальное блюдо Австрии. Его изюминка заключается в том, что готовится оно из свежей телятины. К нему обычно подают картофельный или капустный салат. Кайзершмарин – омлет, приготовленный особым образом. Чтобы его получить, помимо стандартных яиц и молока, повара используют муку, сахар, корицу и изюм. Перед подачей на стол его посыпают сахарной пудрой. Самым известным десертом считается яблочный штрудель. Его приготовление требует особого мастерства, ведь настоящий австрийский штрудель должен таять во рту. Из известных австрийских блюд можно назвать торт «Захер». Шоколадно-бисквитные коржи, перемазанные абрикосовым конфитюром и залитые шоколадной глазурью, имеют утонченный и неповторимый вкус. Австрия – страна католическая. Таким образом, и свадьбу справляют в день торжественного венчания. К такому серьезному событию молодые начинают готовиться за полгода. Священник назначает будущим супругам несколько встреч, в ходе которых старается как можно лучше подготовить молодых к жизни в браке. Свадьба, заключенная просто гражданской росписью, не принимается. Должна состояться церковная церемония. В день знаменательного события, нарядившись, молодые садятся в самую красивую машину свадебного кортежа и направляют

сегодняшнего дня в Австрии также почитают прекрасную традицию. После свадьбы отправляют каждому гостю фотографию молодоженов, на которой ставится благодарственная подпись за дары, преподнесенные в честь такого знаменательного торжества. В XIX веке при входе в церковь порог полагалось переступить правой ногой, чтобы быть счастливыми долгие годы. Считалось, если свечи новобрачных горят ровно, брак будет мирным. Мерцают, супруги будут ссориться, свеча погаснет, кто-то из супругов умрет. А плачущая невеста будет смеющейся женой. В доме, где праздновалась свадьба, молодые выдерживали испытания. Новобрачной передавали самый большой пирог в виде венка или кольца. Она бросала его через голову в толпу, и каждый старался оторвать от него кусочек, что сулило приобщение к благополучию. Потом начинался обед. Обычно накрывали три стола. Первый для молодых, свиты и ближайших родственников. Второй для женатых гостей, третий для холостых. Поскольку гости сами оплачивали свой обед, около каждого стояла тарелка, на которую он складывал все то, что желал унести с собой, уходя со свадьбы. Во двор нового дома молодые входили не через ворота, а через дыру в заборе, за что должны были заплатить выкуп. На пороге их встречала мать жениха, она благословляла их, подавала на расшитой подушке ключи от дома и продукты. Жених переносил невесту через порог на руках. Традиции имеют свойство меняться, так с середины 20 века стало принято в день свадьбы сажать деревья в общественных парках. В некоторых городах выросли целые брачные рощи. Действующая конституция исключает предоставление каких-либо привилегий на основании религиозной принадлежности. Большая часть населения страны считает себя католиками. Римско-католическая церковь официально признана государством в качестве основной. Для обеспечения нужд церкви введен 1% налог на доходы католиков, который называют в числе причин сокращения численности последних. Ислам в Австрии насчитывает около 300 тысяч приверженцев. В основном это иммигранты из Турции и стран бывшей Югославии. Также есть небольшой процент иудеев. А буддизм был признан как официально существующая в Австрии религия в 1983 году. Австрийцы очень гордятся тем, что Моцарт был их соотечественником. Такова Австрия изнутри.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа РосХВП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса молитвы Духом Святым. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи. Хочется спросить, неужели сам Дух молится вместо меня или обо мне по воле Божией? Оказывается, что самая эффективная молитва – это молитва, инициируемая или вызванная не нуждой, не долгом, не обетами, не положением, но Духом Святым. Это и есть то, что в Писании называется «исполняться Духом» и проговаривать устами так, как Дух дает провещевать. Я человек, мне неведом язык Духа, но я ощущаю его настроение. Сознаюсь, что иногда молитва Духом чередуется с провозглашением многих текстов Писания, которые всплывают внутри моей памяти одно за другим с такой периодичностью, что я только успеваю их проговаривать. Дух Святой прямо напоминает мне слова, которые говорил Бог. В эти минуты я переживаю невероятное созидание моего внутреннего человека. Ощущаю целостность, переживаю веру. Я ощутимо насыщаюсь, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, пишет апостол Иуда. Помимо этих переживаний, мое человеческое достоинство утверждается на основании, знаете, моей причастности к божескому естеству, о чем учил апостол Петр. Это происходит само по себе, без усилий, без всяких внушений, без напряжения, без просьб. Как-то само собой получается. Да я и не знаю, о чем именно просить в молитвах. Я не знаю себя так хорошо, как Бог знает меня. Он знает состав наш. Псалтырь, 102-й псалом говорит. Бог больше сердца нашего и знает все, написал апостол Иоанн. Мой человеческий дух не может жить независимо от Духа Святого. Я в этом убеждался многократно. Мы не только им живем и движемся, но даже биологически существуем. Человек создан для завета на уровне тела, души и духа. И потому мой дух в завете с Господом, а соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Это, скорее всего, самая большая потребность моего Духа в принадлежности Божьей династии, в причастности к божескому естеству. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 мая. Наша тема сегодня «Увещевайте друг друга». Наше место Писания — первое послание Фессалоникийцам 5.11, где апостол Павел написал «Увещевайте друг друга». Это говорит нам о том, что мы должны делать друг для друга. Слово «увещевайте» — «паракалео» — является военным термином, который использовали капитаны, генералы, полковники, командиры. Перед тем, как вступить в сражение, они обращались к своим войскам и ободряли их. Они говорили подчиненным: «Будьте преданы, готовы сражаться в тяжелом бою. И если вы будете верны до конца, вас ждет огромная награда. Сражение стоит той победы, которую мы можем одержать». Это же слово использовано в нашем стихе для описания того, что мы должны делать друг для друга. Когда мы видим друг друга в сражении, вместо того, чтобы бросить товарища, мы должны прийти и воодушевить, как друг, как командир. Скажите: «Битва стоит того. Если ты одержишь победу, ты будешь счастлив. Возможно, сейчас тебе нелегко, но когда ты почувствуешь вкус победы, то будешь рад, что сражался до конца». Мы должны увещевать друг друга и воодушевлять друг друга. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 19 мая. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Возлюбленные, где Дух Господень, там свобода. Мы знаем, что мы призваны к свободе, для свободной жизни. Однако свобода – это понятие относительное. Для кого-то свобода в том, чтобы одеваться, как захочется, и чтобы при этом никто не указывал, как одеваться. Для другого свобода лежать, где захочется, даже на улице. Для кого-то еще свобода в том, чтобы говорить, что захочется, и чтобы никто не затыкал ему рта. Для кого-то свобода в отделении от родителей и уединенной жизни. Многие молодые люди думают, если они модно одеты, то имеют право пренебрегать словом взрослых и считаться только собственным мнением. Но Библия учит нас правильному отношению к свободе. Написано, где Божий Дух, там свобода. Что означает свобода? От чего мы хотим быть свободны? Если вопрос ставится так, то становится понятным, что такое свобода. Слово Божье дает нам свободу от всякого рода грехов. Свободный человек тот, кто свободен от грехов. Какая польза в том, чтобы лежать на улице, отделиться от родителей, говорить, что взбредет в голову, но при этом быть полным грехов и не иметь свободы духа? Святой Дух пришел в наши жизни, чтобы дать нам свободу. Бог спас нас из курятника и даровал нам жизнь орла, чтобы мы парили и зависели только от Божьей воли, а не от мнения окружающих. Поэтому погружайтесь в Дух Господень, освобождайтесь от всех грехов и проступков, имейте собственное мнение. Не будьте зависимыми от мнения толпы, особенно когда речь идет о следовании за Богом и общении с Ним. Да благословит вас Господь, будьте индивидуальностью. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 мая. Хвалите Бога, чтобы войти в Его присутствие. Входите во врата Его с благодарением, во дворы Его с хвалою. Благодарите Его, благословляйте и восхваляйте имя Его. Псалом 99, 4 стих. Расширенный перевод Библии. Существует несколько способов достичь состояния, в котором возможно слышать голос Божий. И один из этих способов – это почтительное и искреннее восхваление Бога. Бог с радостью являет свою славу, то есть свое присутствие и силу тем, кто от всего сердца поклоняется Ему и воздает хвалу. Благодаря Его присутствию и силе совершаются чудеса, люди исцеляются, и в их жизни происходят серьезные изменения. Разве не этого результата вы ждете от своей молитвенной жизни? Разве вы не молитесь в первую очередь, потому что хотите перемен в той или иной области вашей жизни? Если вы молитесь за новую работу, это перемена. Если вы молитесь о том, чтобы близкий вам человек пришел к Господу, это перемена. Если вы просите Бога открыться вам еще больше и помочь вам развиться духовно, это перемена. Если вы молитесь за восстановление отношений в браке, это перемена. Если вы молитесь за подростка, который живет на одной улице с вами, и хотите, чтобы он перестал употреблять наркотики, это перемена. Если вы просите Бога помочь вам стать менее раздражительным, это тоже перемена. О чем бы вы ни молились, лучше всего всегда начинать молитву с хвалы и поклонения. Это позволит вам правильно настроить свое сердце, чтобы вы могли слышать голос Бога и внутренне подготовиться к переменам. Божье слово на сегодня. Если вы хотите услышать Божий голос, начните с хвалы и поклонения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данных ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как христианин должен проводить воскресенье, то есть воскресный день?
1: Очень важный вопрос. Он связан напрямую с нашим отношением к Богу, с нашим пониманием христианства, с пониманием сущности христианской веры и ее роли в практике нашей с вами жизни. Священное Писание говорит о том, что изначально Бог определил так, что один день из семи дней в неделе принадлежит Ему. Этот день или причина этого была связана с двумя обстоятельствами, которые нужно людям знать и помнить. Самое первое обстоятельство, оно связано с тем, что человек должен останавливаться периодически во всех своих делах. Вот так мы устроены, что наша жизнь связана с необходимостью зарабатывать себе на хлеб, с необходимостью заботиться о своем бытии, с необходимостью трудиться в самых разных формах. У нас есть много разных видов деятельности. И вся эта деятельность в большей своей части посвящена заботе о самих себе, о наших детях, о нашей семье и так далее. Мы улучшаем быт, мы зарабатываем деньги, потом мы думаем о том, как тратить эти деньги. Вот они все вращаются вокруг нас. И Бог знал очень хорошо, что если человек будет поглощен самим собой, то это будет очень плохо для него. Он в конце концов потеряет и себя, и свою жизнь, и свое благосостояние, и самое главное, мир сердца и душу, в конце концов. И по этой причине Бог изначально определил вот такой план, что один день, независимо от всего происходящего, он должен быть сознательно посвященным Господу. Вот почему, когда Ветхий Завет говорит о субботе, то там всегда говорится, это суббота Господня. И не только о субботе. Кстати, в Ветхом Завете точно тоже сказано о праздниках разных. То есть разные праздники, которые были установлены Богом. Их задача была следующая, чтобы люди остановились в своей суете, остановились в своих многочисленных делах. И чтобы они сфокусировали это внимание на воспоминании определенных Божьих дел. И вот эти праздники, они тоже названы, это суббота Господня, хотя они происходили не в субботу, не обязательно, чтобы они происходили в субботу. То есть они происходили в другие дни, но они были названы шаббат, то есть это день покоя Господу. День покоя, который сфокусирован на Господе, сфокусирован на том, что Он сделал. Так вот, если мы посмотрим внимательно как на установление Божье о субботе, так и на Божье установление о всех праздниках, все эти установления были связаны с какими-то Божьими действиями. Первый раз, когда мы читаем постановление о субботе, оно связано с Божьим творением. То есть человек останавливается один раз в неделю, останавливается для того, чтобы вспомнить о том, что Бог – Творец всего, Бог – Создатель неба и земли. Об этом сказано в книге «Исход» в 20 главе. Но когда мы читаем второе упоминание или второе перечисление 10 заповедей, это в книге «Второзаконие», 5 глава, то там мы видим упоминание о субботе или повеление о субботе связано с другой точкой, с другими Божьими действиями. Там Бог призывал евреев вспоминать о том, как Он вывел их из Египта. Дальше, когда мы читаем о праздниках других, которые тоже названы суббота Господня или шаббат Божий, то вот эти праздники тоже все были связаны с воспоминанием. Например, праздник Пасхи – это воспоминание того, как трудно евреям было жить в рабстве, как Бог чудесным образом их освободил. То же самое праздник Кущи – он был сфокусирован на том, как Бог хранил их в течение 40 лет и обеспечивал их всем необходимым, когда они жили в пустыне. То есть все это было связано с воспоминанием. Или же День примирения, Йом-Кипур. Он был сфокусирован на Боге, который прощает грехи. У нас есть наши ошибки, наша греховность, и мы приходим к Богу, и Он обеспечивает нас возможностью, что грехи наши прощены. То есть если мы возьмем совокупность всего того, о чем мы вот только что говорили, все, о чем Бог говорит в связи с Днем Господним, то мы увидим, что главная цель Дня Господнего в том, чтобы мы могли сфокусировать наш взор на Господе и на том, что Он делает. Здесь есть второй еще элемент. Этот день назван Шаббат или покой. То есть нам нужно успокоиться в этом. Успокоиться от трудов своих. Успокоиться от многочисленных дел, которые у нас есть. Успокоиться от беспокойства переживаний. Для того, чтобы, посмотрев на Господа, мы могли радоваться о Нем. Мы могли иметь хорошее отношение с Ним, отношение с людьми в Его семье, радуясь своей собственной семье и людям, которые вокруг нас. Конечно, в Новом Завете мы видим, как меняется эта точка отчета. Если сначала вспоминалось творение, потом вспоминалось освобождение из Египта, то после воскресения Иисуса Христа вспоминается Голгофская жертва. Это самое значительное событие, которое сделано Богом. Вспоминается победа Христа на Голгофе. Вспоминается искупление, совершенное там. Вспоминается воскресение Иисуса Христа, Его триумф над смертью. Вот почему после Нового Завета верующие люди собираются в первый день недели, то есть в воскресенье. И отсюда и название «воскресенье», то есть это праздник Божьей победы, это праздник воскресения, но суть его не изменилась. Поэтому для того, чтобы правильно проводить воскресение, вам нужно, первое, помните, что этот день принадлежит Господу. Второе, помните, что этот день – день покоя, чтобы вы могли успокоиться. И третье, помните, чтобы вы могли в этот день радоваться о Господе, фокусируясь на том, что Он сделал в вашей семье, с вашей церкви, с вашими друзьями, чтобы этот день по-настоящему был днем радости и днем упования на нашего Господа, который обновляет нашу веру, который обновляет наши отношения с Ним для того, чтобы продержать нас всю последующую неделю. Помоги вам в этом, Господи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово второе. Итак, зная это, не станем и мы отчаиваться, но и не будем совершенно беспечны, то и другое пагубно. Отчаяние не позволяет стать лежащему, а от беспечности падает и стоящий. То обыкновенно лишает приобретенных благ, это не позволяет избавиться от постигших зол. Нерадение низвергает из самого неба, а отчаяние сводит в самую бездну зла, тогда как отсутствие отчаяния скоро изводит и оттуда. Вот смотри на силу того и другого. Дьявол прежде был добр, но, сделавшись беспечным и отчаявшись, пал в такую злобу, что после уже и не восстал. А то, что он был добр, так послушай, что Христос говорит. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Сравнение с молнией показывает и светлость прежнего состояния, и быстроту падения. Павел был хулитель и гонитель и обидчик. Но так как возревновал и не предался отчаянию, то и восстал и сделался равным ангелам. Напротив, Иуда был апостолом, но, предавшись беспечности, сделался предателем. Разбойник, так как не отчаялся и после такой злой жизни, то прежде всех других вошел в рай. Фарисей по самонадеянности пал с самого верха добродетели. Мытарь, не поддавшись отчаянию, так исправился, что опередил и фарисея. Хочешь, покажу тебе и целый город, сделавший это. Так спасся целый город Ниневитин, хотя приговор повергал их в отчаяние, так как пророк не сказал, что если они покаятся, то спасутся, но просто «еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена». Книга пророка Ионы, глава 3, стих 4. Однако же, несмотря на то, что Бог угрожал и пророк вопиял, и приговор не допускал ни отсрочки, ни ограничения, они не пали духом и не потеряли доброй надежды. Бог для того не сделал в этом приговоре ограничений и не сказал, если покаяться, то спасутся, чтобы и мы, когда услышим Божий приговор, произносимый без ограничения, тоже не отчаивались и не унывали, взирая, например, Ниневитин. Но человеколюбие Бога видно не из того только, что он хотя и не сделал ограничения в приговоре, однако же примирился с покаявшимся, а даже из того, что произнес безусловный приговор. Он сделал это, чтобы увеличить в ниневитянах страх и поразить великую их беспечность. Да и самое время покаяния показывает неизреченное его человеколюбие. Что могли значить 3 дня, чтобы загладить столь великие пороки? Не видишь ли, как и отсюда открывается Божия попечительность? Она-то преимущественно и содействовала спасению этого города. Итак, зная это, не будем никогда отчаиваться, потому что нет ни одного столь сильного оружия у дьявола, как отчаяние. И мы не так радуем его, когда грешим, как когда отчаиваемся. Можешь видеть на блуднике, как Павел страшился отчаяния больше греха. Обращаясь к коринфянам, он так говорил: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников». Не сказал, на какое не решаются даже между язычниками, но какого не слышно, то есть что у них нетерпимо даже по имени, на то у вас дерзнули самым делом. и вы возгордились. Не сказал и он, блудник возгордился. Но, оставив согрешившего, обращается к здоровым, подобно тому, как поступают врачи, которые, оставив больного, много говорят с родными его. С другой стороны, и сами здоровые были причиной гордости его, потому что не осуждали и не устрашали его. Поэтому Павел сделал вину общую, чтобы удобнее было лечение раны. Худо грешить, но еще гораздо хуже гордиться грехами. Если надмение праведности уничтожает праведность, тем более надмение грехами причинит нам крайний вред и не будет гораздо виновнее самих грехов. Поэтому Господь говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Если же сотворившие все должны уничтожить себя, тем более грешнику прилично и плакать, и считать себя между последними. Именно на это, указывая, тогда апостол говорил, вместо того, чтобы лучше плакать. Что говоришь? Другой согрешил, а я буду плакать? Да, говорит, потому что все мы связаны между собою наподобие тела и членов. А в теле мы видим, что если и нога получит рану, то склоняется голова. Что кажется почетнее головы? Но она не смотрит на свое достоинство во время несчастья. Так и ты поступи. Поэтому Павел и увещевает радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Поэтому и Коринфянам он говорит, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Не сказал, и вы не постарались. Но что? Вместо того, чтобы лучше плакать, как будто всеобщая болезнь и зараза постигла город. Как бы так, говорит он, потребны молитва и исповедь, и усердные моления, чтобы эта болезнь была изгнана из всего города. Видишь? Какой навел на них страх? Они думали, что зло остановилось только на согрешившем, и потому апостол возбуждает в них беспокойство, говоря, «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» А это значит вот что. Зло, распространяясь, мало-помалу касается и прочих членов, поэтому тебе нужно озаботиться, как подобает пекущемуся об общем бедствии. Не говори мне, что он согрешил один. Посмотри на то, что этот грех есть некоторого рода яд, и от одного члена распространяется по всему остальному телу. И как во время пожара, и те, которые еще не пострадали от него, суетятся, не менее подвергшихся уже этому несчастью, и употребляют все усилия, чтобы огонь, распространяясь, не дошел до их дверей. Если же ты не обращаешь внимания на грех, потому что он совершился в теле другого, то и в этом случае поступаешь весьма худо, ведь согрешивший есть член всего тела церкви.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. «Все, что только видит твой глаз, принадлежит мне», сказал каменотесу один богач. «А небо тоже тебе принадлежит?» спросил бедняк. Богач промолчал. «Оно принадлежит мне», добавил счастливый каменотес. В следующую ночь богачу снилось, что умер самый богатый человек деревни. «Это же я!» – испуганно сказал богач, проснувшись. Вскоре один из слуг сообщил ему, что в эту ночь умер каменотес. Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 120. Возвожу свои очи горам. Бог — надежда моя и защита. Его небо — божественный храм. Благодать его всюду излита. Не воздремлет хранящий меня, и мои не колеблются ноги. В чистоте свое сердце храня, упование мое только в Боге. Он есть сень моя с правой руки, удалит он и страх, и тревогу. Даже звезды, его маяки, мне укажут к жилищу дорогу. Солнце в полдень меня не сразит, ни луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь будет он охранять выхождение. Сон в ночи и мое пробуждение на все дни и вовеки. Аминь.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день. Радио «Пилигрим». Мы круглосуточно с вами.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа РосХВЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данных ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

Читаем вместе. Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

С течением времени некоторые семьи, проживающие в Каракале, приняли благовестие от русских пятидесятников. Шурин дедушки Магардич Мушиган был одним из них. Он был крещен Святым Духом и часто посещал шекирьянов на их ферме, беседуя о найденной радости в его жизни. В этот особый день, 25 мая 1891 года, бабушка и с ней другие женщины в углу однокомнатного домика занимались рукоделием. Бабушка пробовала шить, но ее слезы падали на работу, лежащую на ее коленях. В другой стороне комнаты, ближе к окну, где было светлее, сидел Магардич Мушиган с открытой Библией на коленях и читал. Вдруг Магардич закрыл свою Библию, встал, перешел через комнату и стал перед бабушкой. Его густая черная борода тряслась от волнения. «Гулисар», — сказал Магардич, — «Господь только что проговорил ко мне». Бабушка выпрямилась и сказала: «Да, Магардич». «Он открыл мне нечто для тебя», — сказал Магардич. «Гулисар, ровно через год от сегодняшнего дня у тебя родится сын». Когда дедушка вернулся с поля, бабушка встретила его на пороге с чудной пророческой вестью. Довольный, желающий верить, все же скептически настроенный дедушка ничего не сказал. Он только улыбнулся, пожал плечами и отметил число на календаре. Шли месяцы, и бабушка опять забеременела. За это время все в Каракале знали о пророчестве и с нетерпением ожидали его исполнения. И точно через год после пророчества, 25 мая 1892 года, бабушка родила мальчика. Посещение нас Святым Духом было нашим первым личным опытом. Все в Каракале соглашались, что выбор имени для мальчика был правильным. Его назвали Исааком, потому что, подобно долгожданному сыну Авраама, он был сыном обетования. Я уверен, что дедушка был весьма довольным и счастливым человеком, когда со всей семьей он шел в молитвенный дом каждый воскресный день после рождения Исаака. Все же мой дедушка имел в себе жилку гордости, как и все армяне. Он был неуступчивым, чтобы безоговорочно принять все то, что он пережил в связи с обетованиями, упоминаемыми в Библии. Может быть, предсказание Магардича было лишь удачным случаем. А потом, однажды, все сомнения дедушки исчезли раз и навсегда. В 1900 году, когда Исааку было всего 8 лет, а его младшей сестре Хамас 4, пришло известие, что сотни русских верующих идут через горы к нам в крытых телегах. Все были весьма рады гостям. У жителей Каракала был обычай с приездом гостей устраивать праздник. Несмотря на то, что дедушка не соглашался с проповедью полного Евангелия, которое проповедовали русские, все же он считал их приезд и посещение временем для славы Божьей и настаивал, чтобы празднование происходило на равнине перед его домом. Дедушка гордился своим отборным стадом. Услышав о приезде русских, он пошел к стаду и выбирал наилучшего и самого жирного молодого бычка для приема гостей. К сожалению, этот отборный бычок после проверки оказался с недостатком. Он был слепым на один глаз. Что делать? Дедушка знал учение Библии. Он знал, что в жертву Богу нельзя приносить животное с недостатком. Не так ли сказано в книге Левит, 22 главе, 20 стихе? «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение». Что за дилемма? В целом стаде не было другого равного по качеству и весу животного, чтобы накормить сотни гостей. Дедушка осмотрелся вокруг себя для уверенности, что его никто не видит. А если бы зарезать этого бычка на мясо, а голову с бельмом спрятать? Так он и решил сделать. Он завел слеповатого бычка в коровник, зарезал его, а голову положил в мешок и спрятал в темном углу под кучей зерна. Дед только что успел закончить свою работу с подготовкой мяса, как раздалось тарахтенье возов, въезжавших к Каракале. Что за приятное явление! Спускаясь по пыльной дороге, ехал знакомый караван возов, запряженных четверками потных лошадей. Возле кучера на первом вазу сидел стройный, внушительный, белобородый старец, проводник и пророк всей группы.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Это

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».
2: Приветствуем вас, друзья, на радио «Пилигрим». Всем доброе утро и приветствуем нашего соведущего Николая Викторовича Арефьев. Доброе утро!
3: Доброе утро, я всех приветствую. Утро доброе, потому что мы имеем и наблюдаем вот предпосылки будущего урожая, верно? Поднимается поросль, знаете, когда ты по трассе следуешь, и озимы начинают уже, ну, не колоситься, а так дружно, ёмко и сильно в небеса стремятся, то приходит, ну, какое-то умиротворение. И весеннее утро, оно тем и отличительно. Уже отцвели сады, ну, по крайней мере, в нашей климатической зоне. И завязываются плоды. Цветы – это красиво. Цветы да. Прекрасные цветут весною, а осенью склоняются они. И когда опадает цвет с дерева, тогда мы видим, что дал этот цвет. Есть зависть или нет зависти? Вот бывает на одном дереве, там большая часть цвета не дает завязи. Или где-то... И причины непонятны в данном случае. Но в любом случае весеннее утро для нас как бы открывает эту тайну изобилия. Тайну изобилия. Если бы все то, что мы посеваем, оно всходило и давало стократный плод, то мир бы не знал никакой нужды. Но во все времена, я не говорю сегодня или вчера, люди томились в ожидании этого самого изобилия. И люди озабочены всегда этой идеей достатка. Иногда наперед смотрят что-то, запас себе приобретают. Но, тем не менее, тема изобилия, она актуальна. Мы говорим о сегодняшнем дне. Эпоха, в которой мы живем, это эпоха борьбы за обладание изобилием. Люди сегодня очень ожесточенно противостоят друг другу, противостоят лагерями, какими-то конгрегациями или группами общности для того, чтобы обладать этой тайной изобилия или уже тем, что есть. Вот идет борьба. Но когда мы с вами открываем Писание, вот как и утро солнечное, то мы читаем свидетельство Божье об изобилии. Когда Господь сотворил мир этот, сотворил землю, небо сотворил, наполнил все человека, Он говорит такую простую очень фразу. Весьма это хорошо, то, что Он сделал. Весьма, очень хорошо. Оценка непростая. Ну, по нашим критериям даже, да, что мы можем назвать очень хорошим. Я вот периодически смотрю, а Юрий Анатольевич меняет себе микрофон очередной, да. Почему микрофон меняется?
2: Любовь потому к микрофонам.
3: Потому что прежний, он оказался чуточку по качеству, ну, ниже настоящего, верно? И мы по жизни, ну, остерегаемся заявить о чем-то, что это очень хорошо. Понимаем, что есть какие-то высшие оценки. Но Господь сказал о том, что Он сотворил, что это очень хорошо. То есть в нашу жизнь, оказывается, изначально и было Господом Богом заложена идея изобилия. Когда очень хорошо – это изобилие. Это не изобилие, не будем мы с вами путать с излишеством. Излишество – это бремя для человека. Это искушение для человека, излишество. Излишество рано или поздно, оно будет пропадать. Как помните, в пустыне Манна. Все, что было взято лишнего, сверх, про запас, оно превращалось через какое-то время в какую-то гниющую такую органику, и в ней там появлялись черви. Это излишество. Но изобилие нам по природе, Господом Богом, в нашу генетику стремление к изобилию, оно заложено. И для человека естественно стремиться к изобилию. Ну, вопрос, конечно же, возникает. Если Господь Бог сотворил мир и сказал весьма хорошо, то вопрос этот задал Гедеон в свое время. Ему сказал ангел, муж сильный. Он говорит, если я муж сильный, то почему я в таком положении, да, нахожусь? Если Господь сотворил землю, для изобилия, то почему люди сегодня в таком, состоянии, очень напряженном состоянии, и даже была создана такая всемирная организация, Организация Объединенных Наций, и в преамбуле этой организации там изначально, по-моему, 190 с чем-то стран, государств стали участниками этой организации. Там были поставлены задачи. И эти задачи связаны с идеей изобилия. То есть решить вопрос с обеспечением продовольствия, по крайней мере, чтобы люди наелись.
2: Еда, вода.
3: Да, еда, вода, одежда в том числе, кровь, тепло. Ну, это связано, опять же, связано с изобилием урожаев, верно? Изобилием урожаев. И совершенством технологии по переработке, совершенством культуры человеческой. Как сказал древний мудрец, что урожай хлеб бывает на ниве бедных. Но многие гибнут от беспорядка.
2: Ну да.
3: И в так называемых третьих странах, бедных странах, развивающихся странах, бывает очень много урожая. Но недостает смысла и порядка для того, чтобы это использовать себе во благо. На сегодняшний день, исследователи говорят такую цифру, что полезная территория нашей планеты. Полезная территория – это территория, на которой человек мог бы не бедно существовать. Это которая может обрабатываться для использования посевов и так далее. Она составляет всего лишь 25% поверхности нашей с вами планеты, всего лишь. И из полезной площади использовано 25%. Это как бы ответ на вопрос. Или вопрос на вопрос, почему люди голодают? Они, возможно, не тем заняты, чем нужно было бы им заниматься. Возвращаясь к сотворению, Господь Бог действительно, Он все весьма хорошо сотворил, но в это весьма хорошо входит еще позиция человека. То есть, что человеку нужно делать, чтобы было весьма хорошо. Мечты бывают недальновидных или не совсем мудрых людей. Скатерть самобранка, да, в фольклоре народном. Волшебная палочка, там еще что-то. Чтобы ничего не делать, ездить на печи по деревне и вовремя приходить на завтрак, обед и ужин. Эта идея не была заложена в сотворении. Человеку было заявлено: плодитесь, размножайтесь и наполняйтесь землю. Наполняйте землю элементарно. То есть осваивайте пахотные земли, и Господь на всякий труд даст ответ. он даст ответ, это будет изобилие хлеба, изобилие жизни. Но оно все одно за одно цепляется. Там, где скудость, там неустройство. Опять же, мудрец говорит: Господи, одного прошу у тебя, или двух вещей прошу. Нищеты и богатства не давай мне. Потому что в богатстве преуспевающий человек начинает надбиваться, и у него формируется завышенная самооценка. Он много на себя берет, он становится жадным, он становится коварным, он становится хищником, потому что о себе многое помыслил и старается то, что у него есть, еще приумножить. Вступая в противоречие, опять же, с духовным принципом, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И человеку дано самому строить вот эту площадку своего изобилия. Ну, известное присловие: кто не трудится, тот не ешь, верно?
2: Да, люди руководствуются страхом. Вот удивительно, казалось бы, изобилие должно избавить нас от страха. От страха перед голодом, от страха перед жаждой, перед нищетой, перед болезнями. А на деле оно порождает другие страхи. Страхи потерять, страхи лишиться чего-то приятного. И страх перед тем, чтобы удержать то, что имеешь. Вот. И у нас, у людей, наверное, такое представление, что надо все время богатеть, чтобы... богатеть, имею в виду, таким мерзким богатством, чтобы его сохранить. А мы плохо видим, почему-то, не у всех получается... как бы преуспевание общее. Мы в основном видим его для себя. То есть мы выживаем, мы продолжаем выживать, даже если у нас есть там 5 автомобилей, 3 дома и хороший счет в банке. Мы все равно продолжаем выживать за счет других.
3: Да, и в этом, конечно, скрыта ошибка, системная ошибка, которая человека лишает самого элементарного счастья. Срабатывает этот, может быть, философский закон. Да он и духовный закон, что на каждое действие есть противодействие. То есть если рождается зло, так против этого зла... тут же начинаются поиски того, которое бы его покрыло. Что мы наблюдаем, по крайней мере, в области гонки вооружений, когда люди дошли до безумия. В пик холодной войны в Конгрессе США был зачитан доклад о противостоянии вот этой ядерной триады двух лагерей. Советский Союз и США. Докладчик с такой гордостью о своей стране доложил, что на сегодняшний день, это, по-моему, 70-е были, нет, еще были, или конец 60-х, на сегодняшний день ядерный потенциал в Соединенных Штатах Советского Союза таков, что они могут уничтожить нас 4 раза. Но, говорит, наш потенциал таков, что мы можем их уничтожить 6 раз.
2: Прекрасно.
3: После этого заявления Конгресс затих, потом начался такой истеричный смех. То есть до людей дошло, чем вы занимаетесь.
2: Понимаете? Чем вы занимаетесь, Это же, знаете, всегда меня удивляло, но это не у нас, в западных странах там. 5 пожизненных сроков дают человеку. Там. И вот ты думаешь... Неужели это какой-нибудь Дункан Маклауд или кто они там, я не знаю, как они называются, эти вечные люди?
3: Там есть еще целая хитрая система амнистии, которая позволяет 5 пожизненных сжать, сформатировать там в десятку лет, А впоследствии, если будешь хорошо себя вести, то через пару-тройку лет, может, ты выйдешь на свободу. А все к чему? Люди вот так хаотично, истерично, они цепляются за свое право находиться в зоне комфорта. И они друг другу противостоят в этом. Изобилие – это прежде всего комфорт. Ну, отсутствие агрессии, верно? Нет страха, что в твои права кто-то вторгнется, и Господом Богом было заложено порядок развития человечества – это зона комфорта. Наполняйте землю, ее достаточно для всех, и природных богатств этой земли достаточно. Господь Бог сотворил человека правым. Это снова мысль из Старого Завета. Но люди пустились во всевозможные помыслы.
2: А что такое помыслы? Вот как раз мне всегда это было интересно.
3: Помыслы – это идеи, прежде всего. Это идеи сделать хорошее лучшим, понимание человека. Распространиться каким-то образом. В человека он сотворен с нормальной психикой, сознанием и мышлением, которое не должно повредить никому. Ну вот мы читаем в книге «Деяния апостолов» следующее о помыслах именно. Пятая глава «Деяний», и приходит Анания, который прежде посвятил свою землю Господу Богу, это его была жертва. И придя, он положил определенную сумму. Сумма оказалась не той, которую он обещал. И вот там такой вопрос апостола Петра. Говорит, Анания, почему ты позволил сатане вложить в разум твой солгать Духу Святому. Вот это и есть помыслы. Помыслы, которые противоречат смыслу здравому и входят в противоречие с заповедью. Вот основная суть теория помысла – противоречие заповеди. Казалось бы, во благо.
2: То есть, как бы мне заповедь обойти? Она запрещает? А я вот что-то такое придумаю, чтобы ее обойти.
3: Ну, а помысл, он рождается человеческой похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех. Похоть – нечто сверх. Можно судить о похоти, как, опять же, некотором последствии излишества. Излишества. Изобилие человеку в жизнь приносит удовлетворение жизнью, и человек склонен к исполнению заповедей, любить Бога и любить ближнего. Откуда появляется излишество? Излишество – это последствия неисполнения заповеди. Человек блокирует заповедь. Например, притча Христа о безумном фермере. Человек, который собрал громадный урожай, и у него такой приходит к нему помысел. Помысел, что он этот урожай теперь соберет в огромные закрома, кладовые, хранилища, и ему не надо будет трудиться больше, он будет на многие годы обеспечен пропитанием, изобилием, то есть он может торговать этим хлебом, получать что-то, то есть у него очень много всего. Это излишество. А что он должен был сделать по заповеди, по замыслу Господнему? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Первое, он должен был принести пожертвование в храм. То есть он должен возблагодарить того, от которого исходит изобилие, вот с чего начинаются помыслы. Помыслы рождаются там, где человек не понимает первопричины своего изобилия, и он оставляет излишества. Эта система развивалась очень активно в Содоме и Гоморре. Почему? Потому что это было такое место изобилия. Иордан там разделялся на дельты свои, и там были небывалые урожаи. Что эти люди делали? Они перестали рождать детей. Для чего? Почему? По какой причине? Потому что им не хотят, они просто ими овладело желание комфортной жизни и никому не отдавать излишки. Вот излишки, они должны быть вкладываемые, вот так называемая чистая прибыль, верно?
2: Немножко у нас со связью проблемы, Николай Викторович у нас выпал. Так, появился Николай Викторович.
3: Да, это... У нас нет излишка связи, поэтому мы будем... Плотно.
2: Вот это удивительно, да, человеку все время мало. Казалось бы, открой холодильник. Один открывает, там, как говорится, блюдо зелени осталось, где-то пучок петрушки там завалялся. Но он радостный пошел, достал 2 яйца, сварил, пошел на работу, делами заниматься. А кто-то... Забиты холодильники, забиты всем, и непонятно зачем. И я бывал в гостях у людей тоже, полный холодильник, а он заказывает что-то новое, свежее, еще. И мне кажется, это какое-то внутреннее наше состояние. Ты должен ощущать, что у тебя за спиной эти самые полные закрома. И чем они больше построил, и больше должны быть полные. Они не должны быть наполовину, они должны быть полные. И здесь бесконечная гонка обогащения. Если бы нам какую-то преграду поставить, но мы не можем. У нас, мы даже с собой пытаемся разобраться. Человек, он в себя закидывает вот эти операции по сокращению желудка. Это же что? Это потому что эти закрома внутренние, они раздуваются. И... чтобы ты не помер от переедания своего, тебе их эти закрома их... Если бы мы чуть мудрее стали и, может быть, наши свои собственные чуть поуменьшили, может быть, тогда бы подумали, куда излишки девать. А их есть куда девать?
3: Надо мыслить от обратного, задавая вопрос, а в чем же суть изобилия?
2: Хороший вопрос. Я согласен с ним. Я согласен. Папа Римский говорит, вы взяли столько-то денег потрачено, они там считают, сейчас же все открыто, то ли на вооружение, то ли еще на какие-то вещи. Он говорит, если бы... какой-то миллиардер, он какие-то суммы денег... потратил на что-то, или группа миллиардеров, на какие-то свои богатства, на какие-то свои удовольствия. И Папа Римский говорит, если бы вы эти суммы, часть из них, даже не все, часть, какую-то десятую, потратили на то, чтобы бороться с голодом, голод был бы побежден. Представьте себе, как легко. Какие-то тысяча, две человек... 10% своего дохода на борьбу с голодом. И голод побежден.
3: Но при этом проблема бы не решилась.
2: Те
3: люди, которые были голодны...
2: А чисто по цифрам решилось бы.
3: И стали сыты, но если они не понимают идеи изобилия, им это ничего не даст.
2: Они хотя бы от голода не будут умирать.
3: Но, смотрите, эти утопические проекты, они приходили как идеи к богатым людям. И богатые люди бывают щедрыми, но они ищут во всем смысл. Однажды, посетив африканское гетто, человек богат или группа богатых людей были очень шокированы той нищетой, недоразвитостью, болезни, голод, антисанитария. Они принимают решение, что вот в этом гетто они построят райский сад. И они вкладывают миллиарды для того, чтобы... Это настоящая история, так было на самом деле. Они построили шикарные коттеджи, дома все украсили, дали людям возможность как-то образование получать, развиваться. Ну, то есть, заложили вот в этот город идею изобилия. Все, город был открыт под ключ и сдан вот этим несчастным всем людям. Прошло короткое время. Они вернулись посмотреть, как же здесь действует изобилие. И они нашли все то же. Окна выбиты, люди в костры жгут в домах. Такие же все нищие, такие больные и такие несчастные. Они не приняли эту идею изобилия, потому что изобилие начинается не с изобилия хлеба, одежды и жилья для человека. Оно начинается на духовном уровне, жажда изобилия. Как говорится, можно весь мир приобрести, а душе своей повредить. Вот этот секрет, главное для нас всех с вами понимать его, в чем сущность изобилия. И оно с чего начинается, изобилие? Изобилие обладал Христос в свое время. И если брать ранние времена, цитадель изобилия – это храм, который Господь даровал этим людям. И вот здесь было для нас с вами интересно копнуть, чтобы не делать все наоборот. Вот многие люди считают, что если они будут иметь, как было сказано, холодильники забитые едой, у них будет жилье, они с ипотекой рассчитаются вовремя, и по кредитам уже их автомобиль будет оплачен, вот тогда начинается изобилие. Но тогда начинается новый виток. Оказывается, жилье уже не такое, как хотелось бы, вы понимаете?
2: Еда не такая. Еда-то тоже не такая.
3: Еда не такая, да. Не такая еда. И косметика не такая. Если бы средства, использованные на косметику, некоторых там европейских городов, собрать, призвать женщины, давайте вот мы попастимся месяц.
2: Без косметики.
3: Да, без косметики, без ничего. На эти средства можно годами кормить какие-то страны бедные. Просто кормить, бесплатно завозить им. Но это им опять же ничего не даст. Если концентрировать идею изобилия исключительно на пропитании и на одежде, чем весь мир был озабочен, и Христос вошел в этот мир и смотрит, что они на самом деле как овцы, не имеющие пастыря. И все, не только бедные, вот почему-то акцент делается на социальных проектах, что доброта – это вот накормить вот только лишь голодного. Голодному нужно вернуть смысл его жизни. Почему он голоден? Он наестся, как вот 9 прокаженных, получили исцеление, а изобилие не приняли. Да. А какое изобилие им было даровано? Вот Христос для чего исцелил этих несчастных людей? Мы в ответ видим впоследствии в этом коротком общении Христа с одним человеком, который пришел поблагодарить. Так вот, изобилие, оно открывается там, где есть общение с Богом всемогущим. Вот это изобилие.
2: Да. Хорошо. Блок новостей. Давайте прервемся, а потом у меня есть еще масса вопросов про изобилие. Царство Божие надо поговорить, и мне кажется, начиная с Ветхого Завета, с истории исхода Израиля из Египта. Там ведь тоже много примеров для нас.
4: Вы слушаете
5: «Христианское радио».
2: Ну, вот такие новости у нас, друзья. И вопрос, Николай Викторович, вот народ израильский, или как Израиля, выходит из Египта. И ведь там постоянно идет такой конфликт, когда Бог что-то в них хочет воспитать, а они все время требуют изобилия. Ну, или, я не знаю, там, боятся умереть с голода, или что вообще. Как бы у них как будто все есть, они не болеют, одежда не ветшает, не голодные, а им все кажется, что они вот-вот умрут.
3: Ну, в чем конфликт? Конфликт начинается с оскорбительного отношения людей к Божьему замыслу изобилия. Человеку показаны безграничные возможности Господа Бога. Израилю, в частности, была открыта идея Господня. Вот изначальная какая идея выхода Израиля из египетской земли?
2: Быть народом Божьим, войти в землю обетованную.
3: По тем обещаниям, которые были даны Аврааму. Вот Авраам для нас представлен как образец разумения изобилия. И в 12 главе книги «Бытие» вот эта идея, которую Авраам, это был народ, который Господь Бог воспроизвел от Авраама. Идея остается, которая Аврааму была обещана. Аврааму. Но почему во времена Авраама эта идея не была реализована? Потому что она должна быть реализована в формате целого народа. Огромное число людей Господь Бог для них заложил идею изобилия. Для них изобилие. И с чего начинается изобилие, и в данном случае, оно с чего должно было начаться? Это прежде всего восстановление общения человека и Бога. Он к ним посылает Моисея. Для чего? Засвидетельствовать о своей жизни, жизни для них. И на просьбы Израиля о том, чтобы там облегчить иго в Египте, защитить от истребления элементарного. Господь им элементарно напоминает суть своего замысла. И там он обещал Аврааму, что воспроизведет от него великий народ. Вот основа изобилия. Быть великим народом. Великий народ, он состоит из каких людей? Он может состоять из великих людей. Правильно мы мыслим?
2: Великий лидер, большая территория, богатство, я не знаю. Но в основном, мне кажется, это вопрос культуры.
3: Вопрос культуры и вопрос духовности.
2: Да.
3: Великий народ состоит из великих людей. Для великого народа недостаточно одного великого лидера, который просто будет идти вперед, все будут им восхищаться. А величественность – это божественная черта в человеке. Вот идея изобилия для человека. Изобилие можно войти, изобилием наслаждаться только в том случае, если в тебе начинает развиваться божественные черты, божественность, о чем Христос сказал, вам надлежит родиться свыше. Вот это наше плотское, человеческое, оно мелко, оно сконцентрировано на пище, питье, защите, агрессии, всем прочем, чем люди заняты были тогда и сейчас. И уже тогда, в древности, Господь открывает им эту свою идею. Вопрос не в том, чтобы их накормить. Да можно было бы их накормить и в Египте, и можно было бы Иосифа, ну, верно, сделать египетским фараоном. Он там произвел бы реформы, он взял бы своих людей туда, в правительство, и постепенно Египет стал бы такой иудейской хорошей страной, нормальной, с нормальной религией. Но это не был замысел Господа Бога. Его замысел был ввести этих людей в идею стать великим народом, но великий народ только тогда становится великим, когда у него есть великий Бог. Мы поем замечательный гимн «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал своей рукой». Тогда поет моя душа. И смотрите, эта идея, она иногда как бы блеснет иногда в этом народе, потом потухнет. Когда они уже вышли из Египта, недовольные вышли из Египта, они просто бежали оттуда, они не приняли идею, они не понимали эту идею. И Моисею так и не удалось эту идею им... Для них не то чтобы открыть, он открывал, они не принимали ее по какой-то причине. Но когда они перешли Красное море, и они стали свидетелем величия Божьего в победе над... Да это даже не было победа, это было просто истребление врагов народа Израиля. И что они сделали? Они начали торжествовать, петь и радоваться. Это и есть природа изобилия. Изобилие, когда, смотрите, у них нет достаточно хлеба. Впереди пустыня, там нет воды, там жесткие очень условия. Вопрос, а почему они, женщины, там стали в хороводы, верно? Это не была организованная пляска. Мы чаще всего организованно радуемся, да, есть у нас специальная в литургии, ну, такая часть, как прославление, и мы начинаем, ну, призывать друг друга там к радости, и так, вот истинное изобилие, оно не нуждается в организации такой технической радости, они естественно воспряли. Они начали ликовать, торжествовать, там появились музыкальные какие-то инструменты. Я представляю себе, какая это была картина вот там на берегу Красного моря, когда тысячи людей хором что-то сканировали, какой-то там вокалист был у них, да? Они, может, просто под какую-то радостную мелодию что-то мурлыкали себе, но это было... величественно, и вот это-то и было изобилие. Изобилие жизни, такой, какая она есть, и Господь им открыл ее.
2: То, что мы называем плод Духа. Мир, радость. Вот оно, изобилие плода, вот оно, изобилие, оно ж в плодах, а здесь тоже вот оно изобилие.
3: То, что можно ощутить, верно, чему можно возрадоваться, и что приходит, ну, мы уже как бы здесь этот прообраз сводим на наше с вами время, на Новый Завет, и действительно это изобилие присутствия Духа Святого для человека, изобилие сверхъестественной его природы в нас, не там где-то далеко, а именно в нас. Поэтому Ветхий Завет, его истории, нам показывают намерения Господни относительно человека. Господь для человека имеет вот такой план, чтобы народ, который будет Господним, он был великим народом.
2: А вот у меня вопрос. Их путь к процветанию народа израильского лежал через битвы. Битвы с теми народами, которые обитали на земле обетованной. А если для нас это, ну, как образ взять, то что это является? То есть это какая-то активность, это какая-то динамика, это противостояние. Вот нам по пути к изобилию Господнему нужно противостоять?
3: Ну, возможно, наши иногда представления об изобилии, они отождествляются с пассивностью. Вот пассивно человек, просто принимает какие-то...
2: Чем меньше мне надо делать, тем я лучше живу. Наверное, так.
3: Но и в Старом Завете, когда мы говорим о Ханаанской земле, там довольно-таки странная идея в глазах людей. Я вам дарю землю эту, но только вы ее захватите. И начинается... Этот захват, он чего начинается? С демонстрации Божьего могущества и Божьей приверженности, Божьей настойчивости относительно того, что это его идея, вы понимаете? Изобилие начинается тогда, когда мы изобилие принимаем не как мой дефицит в чем-то, а как идея Господа Бога, что Он желает видеть нас изобильными. Здесь такая, по ходу мысли возникает интересная, что если человек не имеет изобилия этой правды Духа Святого, то он грешник. Тот, который не имеет изобилия, он грешник, вы понимаете? Почему он грешник? Потому что он не принимает. Он идеи-то не принимает. И вот первое, они подходят к Иордану. Иордан по тому времени, это было время половодья, он разливался таким образом, что его перейти вот просто так с обозами не получилось бы. Там большая масса воды. И Господь Бог им демонстрирует свое намерение завести. Это его идея, чтобы они вошли в начало своего изобилия. И смотрите, и все начинается с усилий. Не так происходит, что прежде чем они вошли в землю, Иордан остановился где-то, да, там получилась хорошая такая площадочка переходная, и они пришли. Нет, они подошли к полноводной реке. И смотрите, что происходит. И для нас открывается как бы последовательность вхождения в эту страну изобилия. Первые идут священники. Священники, несущие ковчег. То есть священники, которые имеют откровение от Господа Бога. И откровение от Господа Бога на пути в страну изобилия, оно встречает преграду. Это действует сегодня таким же образом. Когда я желаю войти в это изобилие Божье, вот я стою на месте, верно? Вот впереди мне говорят, вот там изобилие. Мне нужно сделать шаг, но впереди непреодолимая преграда. Если бы им сказано было, постройте специальную лодку, да, возьмите весла, поставьте в нее ковчег, потом постройте...

0: и преграда. Вот представьте себе, они следуют к этой реке полноводной. Один шаг, второй, впереди вода. И где-то, может быть, в метрах 10 от вхождения вдруг вода начинает, тот поток, который идет с севера, он останавливается. Буквально останавливается стеной. И они это все видят. Оставшаяся вода стекает по дну реки, и они начинают двигаться. Вот это и есть движение веры. Но вера, она начала действовать до того, как остановился Иордан. Вот движение в изобилии начинается при таких непреодолимых препятствиях. И, конечно же, что было для народа, который последовал за священниками, что для него было знамением величайшим? Даже не то, что священники такие там смелыми. Они ощутили Божье присутствие. Именно Божье присутствие их вводило в эту страну изобилия, и впереди еще было много преград. 32 царства.
1: Ну да, там же не так просто говорит Господь: «Помни все чудеса, которые Бог сотворил перед тобою». Ведь речь здесь не просто о каких-то чудесных событиях, а о том, что это делал Бог именно, что его присутствие было как раз с его народом. А вот вопрос теперь для христиан, что это значит?
0: Ну, если мы...
1: наш путь к изобилию духовному.
0: По порядочку мы выстраиваем эту нашу дорожную карту. Что мы ожидаем? Во-первых, все начинается, что мы ожидаем? Я бы ответил молитвами Давида, который попадал в разные ситуации, и он просит у Господа, говорит: одного прошу я у Господа, да, там, чтобы быть в храме, еще есть его, просто Духа Своего Святого не отними. Мы начинаем размышлять, что для нас изобилие, оно открывается там, где мы входим в присутствие Духа Святого и получаем сверхъестественное назидание. Как было с апостолами еще до Дня Пятидесятницы. До Дня Пятидесятницы. Еще до того дня, когда Дух Святой сошел на них, они уже пребывали в предвкушении полноты изобилия. И в горнице их собрало человек около 120, тех, которые искали этого изобилия Духа Святого. И вот они дождались этого сладостного для себя момента. И в доказательство действия этой волны Божьего изобилия мы видим их состояние, в том числе и душевное их состояние. Смотрите, какие препятствия были у этих людей. Христос казнен. Учение, которое он распространял, оно как бы, ну, не было принято людьми. И весь иудейский народ был против учения Иисуса Христа. Опять же, Ирод, так называемый великий, Понтий Пилат, вся иерусалимская знать. И представить себе состояние людей, которые горстка, 120 человек в молитве, которые переживали за свои семьи, потому что им грозили серьезные очень репрессии. Они оставили свой промысел, но они стремились к изобилию. Это изобилие к ним пришло, а препятствие было серьезнейшее. Препятствие к тому, чтобы вот как два ученика, помните, взяли, развернулись и пошли куда-то в какой-то Эммаус. Чего они туда пошли? Они пошли потому, что они не приняли изобилие. Они не верили в него. А почему не вернулись? Они вернулись к тому, чтобы вкусить то изобилие, которое для них продемонстрировал воскресший Христос. Так и для нас звучит вот это воззвание Иисуса Христа, касающееся и изобилия. Мы очень много уделяем в жизни своей харизмы и энергетики для того,

0: чтобы действительно застолбить эти гарантии, чтобы не голодать, верно? Нам нужно много лекарства, чтобы сильно не болеть. Мы постоянно ремонтируем свои жилища, мы еще что-то там делаем. О чем Христос сказал? Он не говорит, что этого не надо делать. Но есть нечто важное, главное, центровое по жизни. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 текста. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И дальше. Здесь гарантия изобилия не только исходящая от благодати Духа Святого, но даже изобилие вот этого посредственного, плоского, человеческого. Он говорит: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». И здесь действуют гарантии Божьи, которые реализуются нами очень просто, на самом простом уровне. «Ищите же прежде Царство Божье и правда Его, и это все приложится вам». Вот это такая идея Христа нам заявлена. А Царство Божье – это есть Царство изобилия. И оно приходит в нашу жизнь еще до восхищения на небеса, еще до воскресения мертвых. Оно приходит в благодати Духа Святого. В том случае, когда человек идет навстречу, и для того, чтобы войти в благодать Духа Святого, преодолевает преграды. Он противостоит страхам своим, искушениям, соблазнам, противоречиям, даже физическому насилию он противостоит. Почему противостоит? Потому что он знает цену тому, к чему стремится. Это действительно нужно оценить. В свое время Саул не оценил благодати Духа Святого. Вы помните, когда он однажды гнался за Давидом? Он вошел в молитвенную комнату пророков. И что с ним произошло? Он вошел в благодать, он начал пророчествовать, но крючок, который держал его, его жадность, его агрессия, его властолюбие не позволили ему остаться в этом состоянии. И он продолжал себя вести как хищник, потому что не принял благодати Духа Святого. Поэтому у нас сегодня есть вот эта идея от Иисуса Христа. Она еще дублируется уже в апостольских посланиях, Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Что значит праведность? Праведность – это правильная нацеленность жизни, правильный смысл жизни. А смысл в том и состоит, чтобы войти в Божье изобилие. Некоторые люди как ошибаются? Они хотят взять часть Божьего изобилия, себе в дом его поселить и жить в нем там самим. Но так не получится. Нужно войти в изобилие вместе с другими людьми, в такой праведности. И тогда оно начинает распространяться, это благоухание, познание об Господе Боге. Поэтому мы, имея заявление самого Христа, ведь это Его слово, Он говорит, что «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком». Это Его слова. Мы не выдумываем ничего нового. Вопрос, что мы понимаем под избытком? Переполненные холодильники или фешенебельные какие-то квартиры или очень дорогие марки автомобилей. Если так, то, как говорится, большому кораблю большое плавание. Но Христос говорит не о том, не пища и питье, но во Святом Духе. Это действительно такое достойная борьбы за него переживание и состояние, чему Евангелие нас и призывает, и мотивирует, и учит нас в том числе. Поэтому я бы предложил в качестве вывода, чтобы мы не пытались сразу выстраивать какие-то схемы, а чтобы мы понимали, что такое изобилие. Что такое изобилие? Как божественность внутри меня и изобилие наше – это Божья задумка. Он так задумал. А уже когда мы его замысел принимаем, он открывает нам, как войти в это изобилие.
1: Ну, пусть этого Божьего присутствия будет в нашей жизни много. Настолько много, чтобы мы бы тогда и сказали, как в той песне поется, «Слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог мне дал». Спасибо, Николай Викторович, спасибо всем, кто были с нами, спасибо за вашу поддержку и участие. Увидимся.
0: Хорошего дня всем.
2: Вы слушаете радио...
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Произнесу вслух имя Иисуса над каждым сердцем, каждою душой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

полной любви и сострадания. В его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим детем. Прости, Иисус, я весь в грехах, во тьме скитаюсь.

0: Христианские притчи. Сеятель. Вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иной упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушил его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод в 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 8 и с 18 по 23.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 мая. Хвалите Бога, чтобы войти в Его присутствие. Входите во врата Его с благодарением, во дворы Его с хвалою. Благодарите Его, благословляйте и восхваляйте имя Его. Псалом 99, 4 стих. Расширенный перевод Библии. Существует несколько способов достичь состояния, в котором возможно слышать голос Божий. И один из этих способов – это почтительное и искреннее восхваление Бога. Бог с радостью являет свою славу, то есть свое присутствие и силу тем, кто от всего сердца поклоняется Ему и воздает хвалу. Благодаря Его присутствию и силе совершаются чудеса, люди исцеляются, и в их жизни происходят серьезные изменения. Разве не этого результата вы ждете от своей молитвенной жизни? Разве вы не молитесь в первую очередь, потому что хотите перемен в той или иной области вашей жизни? Если вы молитесь за новую работу, это перемена. Если вы молитесь о том, чтобы близкий вам человек пришел к Господу, это перемена. Если вы просите Бога открыться вам еще больше и помочь вам развиться духовно, это перемена. Если вы молитесь за восстановление отношений в браке, это перемена. Если вы молитесь за подростка, который живет на одной улице с вами, и хотите, чтобы он перестал употреблять наркотики, это перемена. Если вы просите Бога помочь вам стать менее раздражительным, это тоже перемена. О чем бы вы ни молились, лучше всего всегда начинать молитву с хвалы и поклонения. Это позволит вам правильно настроить свое сердце, чтобы вы могли слышать голос Бога и внутренне подготовиться к переменам. Божье слово на сегодня. Если вы хотите услышать Божий голос, начните с хвалы и поклонения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 мая. Наша тема сегодня – «Увещевайте друг друга». Наше место Писания – первое послание Фессалоникийцам 5.11, где апостол Павел написал «Увещевайте друг друга». Это говорит нам о том, что мы должны делать друг для друга. Слово «увещевайте» – «паракалео» – является военным термином, который использовали капитаны, генералы, полковники, командиры. Перед тем, как вступить в сражение, они обращались к своим войскам и ободряли их. Они говорили подчиненным: «Будьте преданы, готовы сражаться в тяжелом бою. И если вы будете верны до конца, вас ждет огромная награда. Сражение стоит той победы, которую мы можем одержать». Это же слово использовано в нашем стихе для описания того, что мы должны делать друг для друга. Когда мы видим друг друга в сражении, вместо того, чтобы бросить товарища, мы должны прийти и воодушевить, как друг, как командир. Скажите: битва стоит того. Если ты одержишь победу, ты будешь счастлив. Возможно, сейчас тебе нелегко, но когда ты почувствуешь вкус победы, то будешь рад, что сражался до конца. Мы должны увещевать друг друга и воодушевлять друг друга. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Я на улице города видел разные глаза и лица совсем не похожие. Эй, ты, подожди, почему глаза от слез красные? Хотя кто для тебя, я просто прохожий. Этот мир живет по законам тела. Умирают люди, рождаются новые. И то, что мы видим, не истина, белым по белому. Вот если бы выставить то, что внутри нас, на показ, вот это было бы шоу.

А вот эта персона из-под челки упрямой и словно рентгеном светит меня взглядом. Прохожу мимо, я не герой из ее романа, а значит, я не тот, кто ей надо. И так день за днем, и так год за годом, и ничего не меняется. Какая там разница? Рифовые скалы бытия, духовность, идиллия, ведь жизнь моя — это только...

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая, за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Полагаться.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Добро пожаловать на нашу конференцию. Ваша фамилия?
1: Моей фамилии нет в вашем списке. Я один из главных спикеров. Если позволите, пожалуйста.
0: Ваша фамилия, пожалуйста.
2: Да в чем дело? Ну что, телевизор не смотрите?
0: Нет.
1: В таком случае, позвольте сказать вам, перед вами президент одного из самых больших и успешных служений в мире. А теперь попрошу вас.
0: Ваша фамилия, будьте добры.
2: Так, это уже слишком. Я вам скажу.
0: Простите, это моя работа. Я должен убедиться, что вы — это вы.
2: Да просто издевательство какое-то, но... Да знаете ли вы, что я два раза в неделю веду программу на телевидении?
0: Назовите ваше имя или докажите, что вы христианин.
1: А то, что я пастор самой большой церкви города, вам ни о чем не говорит.
0: Мне не хочется быть банальным, но хождение в церковь не делает вас христианином.
1: Так же, как нахождение в гараже не сделает вас машиной.
0: Точно.
2: Да вы хам, как я посмотрю.
0: Прошу прощения, это моя работа.
1: Но что хотите сказать, что можно быть основателем одного из самых успешных служений в мире и в то же время не быть христианином?
0: Ну, в принципе, да, именно это я и хочу сказать.
1: Я же сказал вам, что я христианин.
0: Многие называют себя христианами.
2: Да чего же вы привязались-то ко мне? Я верю, что Иисус Сын Божий.
0: В Библии сказано, что и бесы веруют и трепещут.
1: Значит, вы говорите, что я бес. Ну, это уже слишком, молодой человек. Я этого вам так не оставлю.
0: Прошу прощения. Это моя работа.
1: Ну ладно. Может, вы и правы. Знаете, я так сильно погрузился в свое служение, что, похоже, совсем забыл о том, кому служу.
3: Костя, ну где тебя носит? Я тебя повсюду ищу.
1: Извини, я тут заговорился с этим... С охранником у входа.
3: С каким еще охранником? Мы не нанимали никакого охранника.
1: Нанимали, а это...
3: Слушай, потом поговорим. У тебя доклад через 7 минут. Ты готов?
1: Теперь, кажется, да.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 20. О том, что сказано после отделения света от тьмы, и увидел Бог свет, что Он хорош. Затем не следует обойти молчанием и того, что после сказанного Богом «Да будет свет» и «стал свет», тотчас же прибавлено «И увидел Бог свет, что Он хорош», а не после того, как Он положил разделение между светом и тьмой и назвал свет днем, а тьму ночью. Это для того, чтобы не показалось, будто вместе со светом Он дал свидетельство своего благоволения и такой тьме. Ибо там, где речь идет о тьме безупречной, между которой и светом, видимым для наших глаз, полагают разделение светила небесной, там не прежде, а после замечается, что увидел Бог, что это хорошо. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. То и другое угодно ему, потому что то и другое без греха. Но там, где Бог сказал «Да будет свет» и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и после этого замечается «И отделил Бог свет от тьмы», и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Там не прибавлено вслед за этим «И увидел Бог, что это хорошо». Это для того, чтобы не назвать добром и то, и другое, так как одно из этого было злом по собственной вине, а не по природе. Поэтому Творцу в этом случае и приятен один только свет, а тьма ангельская, хотя и должна была войти в мировой порядок, не должна была, однако, получить одобрение. Глава 21. О вечном и неизменяемом знании и воле Бога, по которым ему все сотворенное так же нравилось прежде творения, как по сотворении. Что высказывается в изречении, употребляемом при всяком случае? «Увидел Бог, что это хорошо». Как не одобрение творения, созданного соответственно художеству, которое есть премудрость Божия. Но Бог не только тогда узнал, что оно добро, когда оно было сотворено. Ничего этого и не было бы, если бы оно не было ему известно. Итак, когда Бог видит, что добро то, чего ни в коем случае не было бы, если бы он не видел его прежде, чем оно явилось, то он учит, а не учится, что это добро. Платон употребляет еще более смелое выражение – а именно, что Бог был восхищен и обрадован по окончании творения Вселенной. И он в этом случае не до такой степени безумствует, чтобы думать, будто Бог сделался блаженнее вследствие нового своего творения. Он хотел этим показать, что художник был доволен тем уже сотворенным, чем был доволен в идее, соответственно которой оно должно было быть сотворено. Знание Божие отнюдь не имеет такого разнообразия, чтобы в нем иначе представлялось то, чего еще нет, иначе то, что уже есть, и иначе то, что будет. Ибо Бог прозирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее не по-нашему, но некоторым иным образом, далеко превосходящим образ нашего мышления. Не переходя мыслью от одного к другому, он видит совершенно неизменяемым образом. Из того, что совершается во времени, будущее, например, еще не существует, настоящее как бы существует, прошедшее уже не существует. Но он все это обнимает в постоянном и вечном настоящем. И не иначе созерцает он глазами, и иначе умом, потому что он не состоит из души и тела. Не иначе теперь, не иначе прежде и не иначе после, потому что его знание не изменяется, как наше, по различию времени, настоящего, прошедшего и будущего, ибо у него нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, глава 1, стих 17. От мысли к мысли не переходит намерение того, в чьем бестелесном созерцании все, что он знает, существует одновременно и вместе. Он так знает времена безо всяких представлений временного свойства, как приводит в движение временное безо всяких движений временного свойства. И потому там, где он видел добрым то, что сотворил, там он видел и доброе, чтобы сотворить его. И то, что он увидел сотворенным, не удвоило его знание или не увеличило его в некоторой части, так как бы он имел менее знания прежде, чем сотворил то, что увидел. Он не действовал бы с таким совершенством, если бы не было так совершенно его знание, которому ничего не прибавилось от дел его. Вот почему, если бы нам нужно было дать представление о том, кто сотворил свет, достаточно было сказать «Бог сотворил свет». Но если нужно дать представление не только о том, кто сотворил, но и о том, посредством чего сотворил, нужно выразиться так «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Чтобы мы знали не только то, что Бог сотворил свет, но и то, что Он сотворил его через Свое Слово. Но так как нам нужно было указать на три вещи, особенно важные для познания твари, а именно, кто сотворил ее, через что сотворил, почему сотворил, то и говорится «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хорош». Итак, если мы спросим «Кто сотворил?», ответ будет «Бог». Если спросим «Через что сотворил?», сказал «Да будет». Если спросим «Почему сотворил?», потому что «Это хорошо». Нет Творца превосходнее Бога, ни художества действительнее Слова Божие, ни причины лучше той, чтобы благо было сотворено благим Богом. И Платон самой главной причиной сотворения мира признает то, что благие творения должны были произойти от благого Бога. Читал ли он это, или, может быть, узнал от тех, которые читали, или при своем весьма проницательном уме узрел невидимое Божие, видимое через творение, или научился у тех, которые додумались до этого.
1: Друзья! Благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Свет, который не должен быть скрыт. Иисус говорит нам: «Вы – свет мира». Матфея, 5 глава. Речь здесь идет не только о нашем служении. Имеется в виду нечто большее, выходящее за рамки поучений, проповедей или распространения брошюр. Христос говорит нам предельно ясно: «Вы – свет». Вы не являетесь всего лишь отражением света. Вы не являетесь только проводником. Вы – сам свет. И интенсивность вашего света зависит от интенсивности вашего хождения с Христом. Понятно ли вам, что имеет в виду Господь? Мир узнает тех, кто имеет тесное общение с Ним. Ваши соседи или коллеги по работе могут и не знать о вашем ежедневном общении со Христом, о вашей вере в Него, о вашей зависимости от Него, но они видят свет, который исходит от вас благодаря жизни, которую вы проводите с Ним. И если ничто не мешает такой жизни, ваш свет будет и дальше светить во тьме. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Матфея, 5 глава. Иисус говорит: «Я выставил вас на обозрение для мира. Люди смотрят на вас, потому что я сделал вас зрелищем. Вы – свет, который не должен быть скрыт». Кто является этим светом, стоящими наверху горы, и где можно встретить таких людей? Обычно они не бывают в центре внимания. Их также не найти среди эгоистичных, самоуверенных людей, целью всей жизни которых является признание в этом мире. Их нет также среди важных представителей церковной клики, которые притворяются святыми, но сплетничают, ропщут и жалуются. На протяжении долгих лет я встречал много верующих людей, которые кажутся святыми, но на самом деле им свойственна духовная ленность. Они рассказывают другим о своих неудачах и слабостях, полагая, что так проявляется их смирение. Тем не менее, они легко судят других. В них нет истинного, жертвенного, покорного Духа Христа. Напротив, их свет – это в сущности тьма. Иисус говорит: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Матфея, 6 глава. Там, где нет жизни Христа, нет света для других. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея, 5 глава. Мы должны открывать свой свет миру, чтобы Бог был прославляем. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Замысел, внутренний порядок и план этого сочинения. В чем выгода и долг человека? Как добиться, чтобы он их постиг и руководствовался ими? Порядок. Люди пренебрегают верой. Им ненавистна и страшна мысль, что может статься, в ней содержится истина. Дабы исцелить их от этого, первым делом докажите, что вера ничуть не противоречит разуму. Более того, что она достохвальна, и таким путем внушите уважение к ней. Затем, показав, что она заслуживает любви, посейте в добродетельные сердца надежду на ее истинность, и, наконец, докажите, что она и есть истинная вера. Вера достохвальна, потому что познала природу человека. Вера достойна любви, потому что открывает путь к истинному благу. Для грешников, обреченных вечному проклятию, одним из самых неожиданных ударов будет открытие, что они осуждены своим собственным разумом, на который ссылались, дерзая осуждать христианскую веру. Две крайности – зачеркивать разум, признавать только разум. Если бы все в мире подчинялось разуму, в христианском вероучении не осталось бы места для того, что в нем таинственно и сверхъестественно. Если бы ничто в мире не было подвластно законам разума, христианское вероучение оказалось бы бессмысленным и смехотворным. Пути обращения в истинную веру, призвать людей вслушаться в голос собственного сердца. Предуведомление. Метафизические доказательства бытия Божия так не похожи на привычные для нас рассуждения и так сложны, что, как правило, не затрагивают людские умы, а если кого-то и убеждают, то лишь на короткое время, пока человек следит за ходом развития этого доказательства. Но уже час спустя он начинает с опаской думать, а не попытка ли это его околпачить? Quod curiositate cognoverunt superbia amiserunt. Что познали из любопытства, то утратили из-за гордыни. Так происходит с каждым, кто пытается познать Бога, не воззвав к помощи Иисуса Христа, кто хочет без посредника причаститься Богу, без посредника познанному. Меж тем, как люди, познавшие Бога через Его посредника, познали и свое ничтожество. Как это замечательно, что канонические авторы никогда не доказывали бытие Божие, черпая доводы из мира природы. Они просто призывали поверить в Него. Никогда Давид, Соломон и другие не говорили: «В природе не существует пустоты, следовательно, существует Бог». Они, несомненно, были умнее самых умных из пришедших им на смену и постоянно прибегавших к подобным доказательствам. Это очень и очень важно. Если все доказательства бытия Божия, почерпнутые из мира природы, неизбежно говорят о слабости нашего разума, не относитесь из-за этого пренебрежительно к Священному Писанию. Если понимание подобных противоречий говорит о силе нашего разума, почитайте за это Священное Писание. Не о системе я поведу здесь речь, а о присущих сердцу человека особенностях. Не о ревностном почитании Господа, не об отрешенности от себя, а о руководящем человеческом начале, о корыстных и самолюбивых устремлениях. И так как нас не может не волновать твердый ответ на столь близко касающийся нас вопрос: после всех жизненных горестей, куда с чудовищной неизбежностью ввергнет нас неминуемая смерть, ежечасно грозящая нам, в вечность ли небытия или в вечность мук? Всевышний приводит к вере людские умы доводами, а сердца — благодатью, ибо его орудие — кротость. А вот пытаться обращать умы и сердца силой и угрозами значит поселять в них ужас, а не веру. Террорем потиус квам религионем. Скорее устрашением, чем поучением. В любой беседе, в любом споре необходимо сохранить за собой право урезонить тех, кто выходит из себя. А что, собственно говоря, вас возмущает? Маловеров следует прежде всего пожалеть. Само это неверие делает их несчастными. Обидные речи были бы уместны, когда бы оно шло им на пользу, но оно идет во вред. Жалеть безбожников, пока они неустанно ищут. Разве бедственное их положение недостойно жалости? Клеймить тех, кто хвалится безбожием. И он осыпает насмешками того, кто ищет, но кому из этих двоих больше пристало насмешничать? Меж тем ищущий не насмехается, а жалеет насмешника. Изрядный острослов — дрянной человек. Хотите, чтобы люди поверили в ваши добродетели? Не хвалитесь ими. Жалеть следует и тех, и других, но в первом случае пусть эту жалость питает сочувствие, а во втором — презрение.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 138, начальнику хора, псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же я так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколь-нибудь похвалиться». Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас не доставало сил». А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи? И я. Израильтяне и я, семя Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был я в путешествиях, в опасности на реках, в опасности от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня». И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаамы, израилитянки. А второй сын его – Далуи от Авигеи, бывшей жены Навала кармелитянки. Третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый – Адония, сын Агифы. Пятый – Сафатия, сын Авиталы. Шестой – Иефираам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном. Именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Милхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезания филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад». И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и 3-го дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи, но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоафу рассказали: приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, разведать, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова». И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе. Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона». И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказали царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Глава 4. «И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Римона, Берофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бееров причислялся к Вениамину. И убежали Берофяне в Геффаим, и остались там пришельцами до сего дня». У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и о Ионафане из Израиля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его – Мемфивосфей. И пошли сыны Римона, Беерафянина, Рехав и Бана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея. А он спал на постели в полдень. И Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогой всю ночь. И принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомство его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона, Беерафянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сакелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Иевосфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне.

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

больше огня, больше, больше, папа, тебя, больше, больше, больше огня.

0: Гарик, как ты думаешь, такой замечательный человек, как ты, будет на небе?
1: Ну, конечно, что за вопрос?
0: А ты хоть раз говорил неправду о других?
1: Ну, ты спросил, где ж ты видал такого человека, который не рад?
0: Так, согласно 10 заповедям, ты лжесвидетель.
1: Как это? Постой!
0: Ну, ты же сам только что признался. Идем дальше. Ты хоть раз что-нибудь украл?
2: Я брал как-то кое-что. Взаймы.
0: Отдал?
2: Не.
0: Итак, на данный момент ты лживый вор.
1: Что?
0: И это
1: Погоди.
0: Только две заповеди. Продолжим список.
1: Да по-твоему я просто монстр какой-то?
0: Да нет, Гарик. В сравнении с другими ты просто ангел. Но эти заповеди...
1: Ну, если так, тогда вообще никто не оправдается.
0: Никто не оправдается. Вот почему мы нуждаемся в спасителе, который бы взял на себя наши преступления. О ком я говорю, ты знаешь.
2: Значит, предстать перед Богом без Иисуса в сердце не очень хорошая идея.
0: Я бы не советовала.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва» при содействии Lifeline Production.
4: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о...

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данных ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати». Наказывает ли Бог детей за неисповеданные грехи родителей?
2: Я думаю, что вопрос здесь нужно поставить несколько иначе. Иногда грехи бывают исповеданными, иногда неисповеданными. Все, наверное, заключается в том, насколько серьезный грех или насколько он оказывает влияние на людей, которые находятся непосредственно рядом с человеком, который грешит. В книге «Исход» в 20 главе, где представлены 10 заповедей, есть очень интересное утверждение. Здесь сказано следующее, мы читаем с 4 стиха. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3 и 4 рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня, соблюдающим заповеди мои». Это утверждение по-разному понимают люди. Некоторые воспринимают это как проклятие, которое имеет определенный эффект из поколения в поколение, которое висит над каким-то родом, связанное с неверными действиями предков. Но мы читаем у пророков высказывание о том, что Бог больше не будет наказывать детей за вину отцов, когда отцы ели кислый виноград, написано, а у детей оскомина. Причина, почему эти вопросы представлены, так связана с не совсем точным пониманием того, как функционировало общество тогда, в то время. Дело в том, что семьи в патриархальные времена, они жили несколькими поколениями вместе. И каждый человек, отец семейства, обладал колоссальнейшим влиянием. Мы видим это влияние и сегодня, но сегодня оно, наверное, скорее всего, ограничивается одним, максимум двумя поколениями людей. Тем не менее, тогда, когда жил патриарх, отец, был его сын, был его внук, был его правнук, как минимум они жили в одном сообществе, то есть это было одно хозяйство, это была одна большая семья, и влияние патриарха было чрезвычайно большое, чрезвычайно великое. Поэтому правильные или неправильные действия патриарха имели колоссальный эффект. Если этот человек допускает какой-то грех, или мы видим здесь «ненавидящий меня» указано, например, этот патриарх ненавидел Бога, или этот патриарх игнорировал служение Богу, или этот патриарх допускал какой-то тип греха, то это влияние, оно непосредственно распространялось как минимум на 3 или 4 рода. И эти люди, которые были под влиянием этого патриарха, естественно, они находились в состоянии вражды с Богом, и они, конечно же, получали от Бога наказание. И таким образом вот вина человека, который совершает грех, она распространяется больше не как какое-то проклятие, которое висит над родом, а как влияние. Если человек был злой, то это зло обязательно оказывает влияние на его детей. И детям, даже если они потом понимают, что это неправильно, они приходят к Богу, они ищут исправление, то им нужно специальное усилие для того, чтобы преодолеть эту проблему, которая сформировала их или повлияла на них достаточно серьезно. То есть, когда мы говорим о влиянии греха родителей на жизнь детей, то это прежде всего, конечно же, не влияние проклятия, а влияние их конкретных грехов или их конкретного образа жизни, которое распространяется и формирует внутреннюю позицию детей. Вот в этом отношении, конечно же, до 3-го и 4-го рода мы видим, как эти дети или эти поколения, они несут на себе последствия этого греха.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу радио etslovo.org. Благослови вас Бог!
0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратинеса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерюмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. Выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 мая. Обновляйте свое мышление. Преобразуйтесь, изменяйтесь посредством полного обновления вашего разума, чтобы осознать, что представляет собой воля Божья, благая, угодная и совершенная. То, что с его точки зрения является благим, угодным и совершенным для вас. Послание к римлянам, 12.2. Расширенный перевод Библии. Я приняла Иисуса Христа как своего Господа в возрасте 9 лет. Я осознала свое греховное состояние и искала у Бога прощения. Я родилась свыше, но не до конца понимала, что именно произошло в моей жизни. У меня не было учителей, поэтому я блуждала во тьме, хотя внутри меня был свет. Я регулярно посещала церковь, получила крещение, позже прошла конфирмацию и делала все, что казалось мне правильным. Тем не менее, у меня не было близких отношений с Богом. Я думаю, что подобное происходит со многими людьми и в наши дни. Хотя я изо всех сил старалась исполнять религиозные ритуалы, со временем я поняла, что Иисус умер не для того, чтобы дать нам религию. Он умер, чтобы мы имели личное отношение с Богом благодаря жертве Иисуса и помощи Святого Духа, который живет в сердце каждого верующего. Как я уже упомянула, мой дух возродился, но я не осознавала до конца, что это означает. Люди могут жить богато, но при этом убедить себя, что они бедны. В этом случае их жизнь не будет отличаться от жизни тех, кто по-настоящему беден. Когда человеку дается огромное наследство, но он ничего о нем не знает, он не может пользоваться им. В сегодняшнем стихе сказано, что у Бога есть чудесный план для нас. Его воля является благой, угодной и совершенной. Но чтобы воспользоваться всем тем, что приготовил для нас Бог, нам прежде всего нужно обновить свое мышление. Смотрите послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Мы обновляем свое мышление и мировоззрение посредством усердного изучения Божьего Слова. Нам нужно научиться думать так же, как Бог. Божье слово на сегодня. Учитесь думать так же, как думает Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 139. Псалом начальнику хора. Псалом Давида. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои». Гордые скрыли силки для меня, и петли раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уз их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим». Глава 12. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благости моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас, через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем». 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: не войдет сюда Давид. «Но Давид взял крепость Сион». Это город Давидов. «И сказал Давид в тот день: всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господен. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь, Бог Саваоф, был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус и Саваф, Нафан и Соломон, и Евиар, и Елисуа, и Нафек, и Иофия, и Елисама, и Елидая, и Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид Вал Перацим и поразил их там. И сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне, расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется «Поражение Озы». И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда не донесли царю Давиду, говоря: Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал изо всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давида, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и еще более уничижусь, и сделаю еще ничтожней в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Что особенного в огне? Чем удивительна эта стихия? А хотелось спросить, как вы относитесь к жареной картошке или мясу, например? Ну а к сковороде или к кастрюле с вилкой? Человечество приручило непокорную стихию, заявив свое право на то, чтобы преобразить этот мир. Кто владеет огнем или энергией, если хотите, тот способен изменить многое, если не все. Свойство огня в том, чтобы менять природу вещества. Но как изменить человеческую душу или преобразить человеческий разум? Возможно ли из негодяя выплавить хорошего человека, из труса-смельчака, из подлеца героя веры? Какой огонь нужен в этом случае? В Боге есть такое пламя, сила, что способна преображать людей, делать из каменных сердец живые. Это Дух Святой. Утешитель, как говорит о нем Иисус Христос, и зальется на эту землю силой преображения, подобной огню, чтобы плавить сердца, делая из богопротивного народа святых, чистых. Вы сколько угодно можете мыть руду, но не сделаете из нее ножниц, тереть пшеницу, но не сможете выпечь хлеба. Также сколько ни лейте шампуня на террориста, он не станет добрее. Миру нужен огонь в преображающей силе Духа Божьего, и он пока еще горит. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Справедлив ли Бог?
2: Конечно же, да. Когда мы говорим о Боге, то одним из основных качеств Его личности является Его праведность. Библия говорит много, снова и снова, в разных местах о том, что Бог праведен. Когда мы говорим о том, что Бог праведен, это подразумевает Его полное соответствие правде. То есть правда – это сущность Его личности. Правда – это не какая-то внешняя идея, это не что-то существующее вне Бога. Вот точно так же, как и добро, оно является сущностью Его природы. Бог праведен сам в себе. Он не может быть неправеден. Когда мы говорим о том, что Бог праведен, и мы связываем это с тем, что Бог справедлив, то здесь возникает или может возникнуть разные интерпретации, что значит справедлив. Мы часто сталкиваемся с явлениями, в которых люди, претендуя на что-то, говорят о том, что мне это нужно по справедливости. Например, когда мы говорим о нашем благосостоянии, то мы имеем такую идею, что все люди по справедливости должны бы получить одинаковое количество блага. Если Бог справедлив, значит, Он должен дать всем людям одинаковое благо. Когда мы предполагаем это, то это предположение обосновано на не совсем точном понятии справедливости. Для того, чтобы это понять, мы можем проиллюстрировать это следующей картиной. Представьте себе, к вашему сыну пришли друзья на день рождения. Их собралось достаточно много, и вот в этом всем круге один человек, только один человек получает подарки. Другие получили еду, они здесь же радовались, и они имели много всяких разных хороших ощущений за это время, но подарки получил только один. И вот если, представьте себе, если какой-то мальчик или девочка, они скажут, а это несправедливо. Почему один получает подарки, а другой не получает? Вы ему объясняете, что нет, это вполне справедливо, потому что сегодня мы выделяем особенно нашего именинника. То есть у вас есть другое представление о справедливости, оно более взрослое, более зрелое представление о справедливости. Теперь представьте себе вопрос экономики. Мы живем в достаточно сложных экономических условиях, в смысле того, что существуют люди, которые имеют разный экономический уровень. Одни очень богатые, другие очень бедные, и очень много разных слоев между ними. И вот здесь тоже можно подойти и сказать, что вот по справедливости нужно было бы отнять у всех и разделить всем, чтобы у всех был один уровень. Но когда люди пробуют это делать, известно, что хорошего из этого не получается. И нам известны разные экономические и политические системы, которые пытались решить именно эту проблему. Таким образом, мы видим, что Бог позволяет одним рождаться в богатых семьях, другим в бедных. Позволяет одним людям жить и здравствовать до глубокой старости, а другие болеют. Позволяет одним людям иметь полноценную семью, а у кого-то кто-то остался сиротой рано в детстве. И вот когда мы наблюдаем за всем этим, то нам может показаться, что Бог как бы несправедлив. В действительности, наше представление об этом не точное. Когда-то Иов, страдалец Иов, задавал Богу именно эти вопросы. Когда ему приходилось страдать очень сильно, он как бы подразумевал в своих вопросах к Богу, ну разве это справедливо? Ведь я же хороший человек, ведь я благочестиво поступал во многих ситуациях. По справедливости я бы должен получить благословенную жизнь. Вот когда Бог с ним встретился, Бог ответил ему одним только ответом. Бог ему сказал, я намного выше тебя, и поэтому я лучше знаю, что в действительности в данной ситуации тебе нужно иметь в жизни. Вот именно в этом смысле Бог справедлив. Он абсолютно праведен. И никогда не найдется, когда люди встретятся с Богом, никогда не найдется ни одного человека, который мог бы обвинить Бога в несправедливости.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратинеса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерюмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает The Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи.
1: Поверь. Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадежность своего положения. Внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели. «Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?» Поэтому он позвал: «Боже, если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя». Ответа не было. Он позвал снова: «Пожалуйста, Боже, я никогда не верил в тебя, но если ты спасешь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя». Вдруг великий глас раздался с облаков: «О нет, ты не будешь. Я знаю таких, как ты». Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. «Пожалуйста, Боже, ты ошибаешься. Я на самом деле думаю так. Я буду верить». «О нет, ты не будешь верить. Все вы так говорите». Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: «Ну хорошо, я спасу тебя. Отпусти ветку».
0: «Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?»

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

Мой мастер, разбери меня на части, сними с души печати, выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер, мой мастер, я греховен от зачатия, буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя, но почини меня, мастер, сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, ослобленный, скалюсь на людей. На краю пропасти сам себя загнал ловушку собственной гордости. Признавать больно собственные промахи, где доходит до греха. Дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи. Мастер, помоги, мне не хватает воздуха. Мой

от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандоры.

0: Мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Сегодня Ярл Николаевич Пести ответит на вопросы радиослушателей, написавших нам, что после первой радости, полученной в результате прощения грехов, их стали мучить сомнения. Так ли это было на самом деле? Может, это результат воображения? Или другой вопрос, что после покаяния они вновь согрешили, и какой-то голос подсказывает им, что этот грех Бог им не простит. Итак, у микрофона Ярл Николаевич Пести.
1: Хочу вас ободрить тем, что вы не первые, которые пережили подобное. Можно сказать, что у большинства людей бывают похожие переживания, особенно в ранних стадиях обращения. Но в то же время хочу вам сказать, что вам не нужно унывать, вам не нужно оставаться в таких печальных условиях. Это явное действие врага душ ваших. Зная, что он больше не владеет вами, он будет делать все возможное, чтобы вас обескуражить, обвинить, оклеветать перед Богом, чтобы вы ни в коем случае не радовались о вашем спасении. Одно из его сильных орудий против верующих – это страх. Внушить человеку боязнь, страх. А посмотрите, сколько раз в Библии Бог говорит: «Не бойся, ободритесь, это я, не бойтесь, я с вами во все дни до скончания века». Это говорит Иисус Христос. Когда ты обратился и стал Детем Божьим, когда Иисус Христос тебя простил, то с этого момента ты находишься под защитой искупительной крови твоего Спасителя. Находясь в этом убежище, враг твоей души не может тебя похитить. Он будет делать все возможное, чтобы тебя напугать, посеять сомнения, для того, чтобы ты унывал, пал духом и начал роптать. Дорогие друзья, мы должны противостать врагу душ наших Словом Божьим. Это наш меч духовный. Без него мы потерпим поражение в нашей духовной жизни. Дайте дьяволу отпор, как некогда Христос в пустыне противостоял ему словами «так написано». Каждый раз он говорил «так написано», и потом он цитировал из Священного Писания. Вот почему так важно, дорогие друзья, всегда читать Слово Божье, пребывать в нем, размышлять над ним, учить наизусть особенно те стихи, которые говорят о нашем спасении и о том, что Христос поразил дьявола на Голгофском кресте. Например, в книге Откровения в 12 главе написано: «Они, то есть это верующие, победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Подумайте, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своею смертью Он обеспечил нам полную защиту от дьявола, если под его покровом враг не может коснуться нас, то почему мы так боязливы? Чего тебе страшиться, мой друг? Нет причины впадать в уныние. Нам Библия велит противостать врагу нашей души, верой нашей. Наша вера наводит страх на дьявола. Он трепещет, когда мы проявляем нашу веру, когда мы, например, славим Господа во всех условиях жизни. Мы этим говорим, что верим, что Бог суверен, что Он контролирует все обстоятельства нашей жизни. Да, к сожалению, есть немало боязливых верующих. Некоторые всю жизнь подвержены страху. А почему? Причина в том, что они прислушиваются ко лжи дьявола, к его клевете, обвинениям, вместо того, чтобы слушать то, что говорит Бог через Библию, через Слово Свое. Может быть, на самом деле Бог простил не все мои грехи, говорят они. А Бог говорит через Слово Свое: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кто же прав, Бог или отец лжедьявол? Кого нам слушать? Мой друг, ты должен противостать дьяволу верой в силу искупительной крови Иисуса Христа. Будь тверд и мужествен. Ты находишься под защитой твоего Спасителя, И поэтому скажи Искусителю на основании Слова Божьего: «Отойди от меня, сатана! Христос тебя поразил на Голгофском кресте. Ты не имеешь надо мною никакой власти. Я принадлежу Христу, и Его победа – это моя победа». Апостол Петр говорит: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою вашею». В своей известной книге «Путешествие пилигрима» Джон Буньян описывает один эпизод в духовной жизни христианина. Подходя к небесному чертогу, христианин должен был пройти по узкой дороге. И что же он вдруг видит? Лежат два льва на его пути. От испуга он остановился и дальше не решался идти. Но послышался голос: «Неужели вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин не видел, что львы были на цепях. Это было скрыто от его глаз. Но, услышав знакомый голос своего Спасителя, христианин пошел вперед. Львы зарычали, но они не могли коснуться его. Так Иисус Христос своей пролитой кровью на Голгофе обессилил дьявола, так что враг скован цепями Христа. Держись середины дороги, дорогой друг, и взирай на Иисуса, на начальника и совершителя веры твоей. Мой друг, когда дьявол начнет рычать, когда он подвергнет тебя сомнениям и унынию, то ты начни славить и благодарить Господа. Псалмопевец Давид понял эту истину. Послушайте, как он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего». Но, уважаемый радиослушатель, если ты не можешь сказать, что Господь – прибежище твое, ты не под защитой крови Христа, то ты можешь немедленно прийти к этому источнику крови Иисуса Христа и получить полное прощение, ибо только кровь Иисуса Христа может омыть и очистить тебя от всякого греха и защитить тебя от дьявола. Почему тебе не принять сейчас этот чудный дар спасения верой, если ты еще этого не сделал? Скажи: «Господи, я грешник, прости меня, я хочу стать Твоим дитем. Прими меня сейчас в число Твоих детей». И Господь услышит твою молитву.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы слушаете «Христианское радио».

Хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый